0: Рекорд. Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе,
1: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
5: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
4: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
4: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
7: Готовься к самому громкому событию этого лета.
8: В субботу, 1 августа,
7: приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки,
8: жаркие танцы,
7: конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
8: в 12.00.
7: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть» «Спартамаркет».
8: 0+.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сапмастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа. Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12.00. Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть» «Спартамаркет». 0+. Рекорд.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 28 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: Рекорд. Реклама.
4: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
5: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
6: Джо Пеши представляет
7: 1 августа
6: культовый фестиваль музыки Sunset в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом Лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, Religion, город Москва.
7: 1 августа
6: Sunset, Бобровый Лог, пляжный комплекс Мираж.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
10: Рекорд.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
0: Готовься к самому громкому событию этого лета.
2: В субботу, 1 августа,
0: приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки,
2: жаркие танцы,
0: конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
2: в 12:00.
0: Вход свободный. Организатор — громкая федеральная сеть «Спартамаркет».
2: 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 28 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
1: 18+.
0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Fit Service.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 28 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: Рекорд. Реклама. Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
4: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
3: Что же делать? Где помыться?
4: Мы в холодный не хотим.
3: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
4: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
5: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Доброе утро и всем привет! 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь, и мы начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
0: Два гороскопа у нас впереди. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же, поэтому готовьте их. Время рекорда про спорт послушаем. С автоэкспертом пообщаемся. Вот о факты в двойном размере расскажем. Горячие новости. Все это и многое другое произойдет за эти 4 часа. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 20.

0: 2026 года. Сегодня день крещения Руси, Стас. 1038 лет как назад.
1: Да, поздравляю вас с этим.
0: Спасибо.
1: Вы все равно не первые. Да не, прекрасный праздник.
0: Конечно, день загадывания желаний сегодня.
1: Я отказываюсь загадывать желания без торта и свечек.
0: Только в один день это делаешь, да? А мог еще и сегодня.
1: Не, в принципе, я могу и сегодня, главное торт.
0: Всемирный день охраны природы. Охраняешь природу, честно скажи?
1: Да, я стараюсь доносить весь мусор до урны. И если там ничего не пакостить, если еду на природу, убираю за собой.
0: А за другими?
1: За другими нет. Слушай, там достаточно без меня биомусора, который, ну, не я должен убирать.
0: Сегодня странный праздник, день бутылки мира, он так называется. Это типа бутылка всех помирит или откуда отталкиваться нам?
1: Не знаю, возможно, это игра в бутылочку.
0: Так, сегодня у нас день пиар-специалиста. Пиарщики, ваш праздник, 23 года как празднуется. Молодая профессия, молодой праздник.
1: И тяжелая профессия.
0: Закулисный день сегодня, вот какой еще есть праздник. Все, что за кулисами происходит.
1: Или те, кто за кулисами всю жизнь.
0: Ну, может быть.
1: Там люди выступают несколько лет, а ты за кулисами стоишь.
0: Я предлагаю в голосовых сегодня желание позагадывать. Как тебе такое? Всемирный день загадывания желаний. Вот
1: так.
0: Голосовыми загадываем желания. Там я желаю там на сегодня, так на завтра, на год и так далее.
1: Ну, главное, чтобы так и начиналось.
0: Да.
1: Я желаю.
0: Я желаю и продолжаем. В эфире прозвучит, значит, обязательно исполнится, друзья.
1: Только, ну, знайте меру, пожалуйста.
0: Не знайте меры! Заказывайте! Голосовыми загадывайте свои желания в чате мобильного приложения Рекордовой. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 28 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей и родственников.
1: Тельцы, сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так хорошо знакомого.
2: Близнецы, сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем по собственному желанию.
1: Раки, сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов.
2: Львы, сегодня вам лучше отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя.
1: А девы, не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку.
2: Весы, сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения ваших обязанностей, а потом за это же и будут ругать.
1: Скорпионы, следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием.
2: Стрельцы, сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров.
1: Козероги, сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы.
2: Водолеи, сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное.
1: Рыбы, кто сказал, что сквозные стены плохо видно? Проходите через них. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа. Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12.00. Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть» «Спартамаркет». 0+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Дэнс. Лето. Новый трек на рекорде.
1: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day. Record remake.

0: Record. Вейкаперы. А мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня мы желания загадываем. Начинаем «Я желаю», да, и сегодня же день желаний у нас. Поэтому все, что прозвучит в эфире, от вас же есть некая магия эфира, которая, ну, обязательно сработает и должна сработать, ребята. Поэтому можно загадывать желания любые голосовые.
1: Надо самому что-нибудь подумать такое тоже. Невзначай так произнести, может, сбудется.
0: Главное, невзначай, Стас. Ну, про между прочим.
1: Ну, как будто да.
0: Так. Да, ждем, скоро будем слушать. Пока к новостям. Интересная статистика, Стас. Так. Трамп заработал больше за время второго президентского срока, чем за все предыдущие 60 лет.
1: Президентского срока?
0: Нет, не президентского. Это Bloomberg подсчитали, у них там есть своя контора. Доходы, говорят его, выросли за последние 2 года и оказались выше, чем суммарно за предыдущие 60 лет, как я уже говорил ранее. Интересно, интересно, да?
1: Сколько человечек у власти? 6?
0: Второй его срок.
1: То есть было 4 года, сейчас 5-й пошел, получается.
0: Ну, по-моему, да, там нужно считать по-точному как-то, но...
1: Да какая разница, 4 года, за 4 года, что ж ты там такого наворотил?
0: А ты же знаешь, что он на них обиделся еще? После чемпионата мира по футболу.
1: За то, что его удалили с фотографии?
0: Ну, предполагают, что да. В общем, вкратце, сборная Испании по футболу уже выиграла, и они должны выплатить около 30% призовых, то есть процент, налог на выигрыш свой. Это составило 15 миллионов долларов, причем раньше FIFA со всеми договаривалась с странами. И действительно, есть страны, в которых есть такой налог на выигрыш. Но FIFA успешно говорит, ну это же чемпионы и так далее. Все-таки, ну ладно, пусть забирают свои
1: нам
0: деньги.
1: Нам деньги не нужны, но...
0: А Трамп, это же парень, который хочет остаться в истории, да? Помнишь, «Один дома», он там выбивал себе роль очень давно.
1: О, это,
0: да,
1: конечно, да, было.
0: Чтобы
1: дело
0: появиться еще в других фильмах. И его с фото удалили в итоге, где Испания поднимает кубок. Ну, он такой, ну и платите 15 миллионов долларов.
1: Это самые дорогие услуги фотошопера. 15 лямов.
0: Это самая дорогая фотография на данный момент.
1: Мне кажется, сейчас испанцы такие посмотрят, да я готов вам на семейную фотографию добавить. Просто отдайте деньги, хватит, Трамп, наживаться на нас.
0: Это как будто ты его сейчас призвал.
1: Ну, а кто? Ну, а... Трамп, отдай людям деньги!
0: Сейчас я услышал точно.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Черногория официально отменит безвизовый режим для россиян и белорусов с 1 ноября этого года. До конца октября граждане двух стран по-прежнему смогут находиться в стране без визы до 30 дней. Власти объяснили решение необходимостью привести визовую политику в соответствие с правилами Евросоюза. При этом Черногория оставила возможность вводить отдельные визовые исключения. С 1 августа штатная численность вооруженных сил России увеличится до 2 миллионов 426 тысяч человек. Число военнослужащих вырастет на 25 тысяч. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Увеличение штата связано с созданием военно-строительных подразделений. В Калининградской области двое мужчин попытались переправить в Литву около 6,5 тысяч пачек сигарет с помощью метеошаров. Контрабанду упаковали в коробки с GPS-трекерами, чтобы сообщники могли найти груз после приземления. Однако мужчин задержали таможенники. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. Уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
12: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем в прямом эфире, но сначала прочитаем. Вот Ленуська не смогла, говорит: привет, не могу говорить сейчас. Я желаю, чтобы я могла ходить в ту самую чебуречную трижды в день. Вчерашняя тема. Ай, как вернулись.
2: Хорошо, что подвязала обратно.
1: Ленуська у нас ходит в чебуречную за 30 тысяч рублей вчера.
2: Я так понимаю, трижды это 90.
1: Да, да, всем бы так жить. Егор записал голосовой, послушаем.
3: Доброе утро, Вейкаперы.
1: Привет.
3: А я желаю себе из тысячи звезд одну, самую яркую. Ой, а на самом деле желаю всем добра, мира, побольше улыбок, подольше лета, и чтобы все у всех было хорошо.
1: Вот Егор, да, мог для себя попросить, попросил для всех.
2: Он для всех. А вот он пожаловал лето в смысле лета или лето в смысле река мертвых? Река, да нет, это не мертвая.
1: Да, уточни в личке у него.
2: Это река забвения, по-моему.
1: Дмитрий.
4: Привет, Вейкаперы. Я хочу солнце, жару, пляж. Я так хочу туда, где нас будет трое. Анапа, июль, я и море.
1: Ну и телефон можно новый еще, да, наверное, с хорошей камерой.
2: Слушай, он сказал прям как Анюта наша, потому что она сейчас как раз в Анапе, где жарко, и она...
1: Так, внук не очень хороший, такой ник.
5: Я желаю... Спасибо, всем привет.
1: Ну, спасибо, открыл сейчас хит-парад зевоты просто у всех.
2: Ну что ж, пусть это тогда будет.
1: Константин хочет продать однокомнатную квартиру в Ярославле. Даже номер отставил. Дзержинский район. Кому интересно, напишите в Ярославле квартиры. Мы вам номер скинем, свяжитесь с Константином.
2: Угу.
1: Кому нужно. Хоть бы цену оставил. Квадратуру.
2: Ну
1: как нам продавать?
2: Он такой подвесил интригу.
1: Да. Коля Кот.
6: Я желаю, чтобы поскорее мы сделали машину.
1: Это хорошее желание. Вот. Сервис Коли, поторопитесь.
2: Четко, классно, вообще без ничего лишнего.
1: Вообще ничего.
7: Всем доброе утро. Желание, мое желание и, наверное, всей страны желание, чтобы перестали вот эти вот жужжащие будильники по утрам срабатывать, а они уже изрядно надоели.
1: Подписываемся под этим.
2: Слушай, ну если бы не они, мы бы тебя не услышали.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 28 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: Вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Кодаконс намерена инициировать расследование в связи со спонсорским сотрудничеством Андреа Пирло с российской букмекерской компанией. Это партнерство вызывает споры относительно целесообразности назначения экс-футболиста на пост главного тренера сборной Италии. Новый президент Федерации футбола Италии Габриэла Малага рассматривает кандидатуру Пирло, но мнения в стране разделились. Кодаконс объявила о намерении подать жалобу в управление по вопросам коммуникаций. Кодаконс подаст официальную жалобу с требованием начать расследование в связи с нарушением запрета на рекламу и спонсорство азартных игр и ставок на деньги. Ассоциация также подчеркнула, что если федерация утвердит Пирло на должности тренера, будет подан иск в административный суд для блокировки назначения. В Кодаконс отмечают, что в соответствии с действующим законодательством Пирло не может занимать руководящие роли в итальянском футболе. Экс-футболист выступает в роли амбассадора российской букмекерской компании и ведет рекламную деятельность через социальные сети, что является нарушением правовых норм. Если HCOM удовлетворит жалобу, Пирло может столкнуться с денежным штрафом в размере 20% стоимости спонсорского контракта. Штраф может быть наложен на всех участников сделки – заказчика, рекламное агентство и самого амбассадора. Легендарный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой, псевдоним Аля Рогожкина, на сумму почти 13 миллионов рублей из-за использования его фотографий в детской книге «Легенда ММА Федора Емельяненко без его согласия». Книга вышла в 2025 году в серии «Звезды отечественного спорта для детей». Боец узнал о ее существовании недавно и обратился в суд, поскольку разрешения на использование изображений запрошено не было. Емельяненко требует взыскать с ответчиков 12,6 миллионов рублей за упущенную выгоду и 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, истец просит суд прекратить выпуск и рекламу книги в текущей редакции, а также удалить его изображение из всех промо-материалов. В иске также содержится требование признать часть сведений о его биографии, изложенных в книге, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство. Емельяненко настаивает на том, чтобы издательство исправило спорные фрагменты и при дальнейшей продаже печатных экземпляров обеспечило вкладыш с опровержением, а также разместило опровержение на официальных страницах и карточках товара. Неприятный эпизод произошел во время товарищеского матча между французским Метцем и нидерландской Фортуной. Игру обслуживала арбитр-женщина Матильда де Монсе. Во время матча она получила удар в голову, который повлек за собой легкое сотрясение мозга. Так, на 39-й минуте матча между футболистами вспыхнула массовая потасовка. Матильда попыталась вмешаться в драку и разнять соперников, но ее намерения не увенчались успехом. Девушка получила удар в голову и упала на газон. Это не

0: У нас ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И в этом часе мы играем, не забывайте. Поэтому мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Пока к новостям интересным. Там Райан Гослинг, тот самый Кен, помните, из «Барби и Кен»?
1: Но фильм его... такой был. Но он же, это не его главная роль.
0: Ну, я запомнил
1: же,
0: его только так.
1: Это же знаменитый фильм «Драйв».
0: Да?
1: Да.
0: Кен.
1: Ну, пусть будет
0: в общем,
1: Кен.
0: В общем, он сыграет призрачного гонщика в новом фильме Marvel, потому что сам так захотел.
1: О, да.
0: Актер сам пришел в студию с идеей и предложил свое видение персонажа, вдохновляясь конкретными комиксами. Он говорит, я фанат. Кевин Файги подтвердил, что Гослинг покорил команду своей концепции вообще. Режиссером выступит Шон Леви, если вам о чем-то это говорит, чей Дэдпул и Росомаха собрали больше 1 миллиарда в прокате. Ну, это мощно, это хорошо. Ранее эту роль дважды играл Николас Кейдж. Помним Николаса Кейдж.
1: Нет, все нормально, он живой, все с ним хорошо.
0: Все хорошо, привет, Николас Кейдж. Премьера запланирована на 2028 год. Ну, неожиданная подборка, конечно.
1: Небольшой фактик про Николас Кейдж хочет вернуть свою старую фамилию, свою настоящую фамилию.
0: Какая у него?
1: Коппола.
0: Николас Коппола.
1: Он племянник Фрэнсиса Форда Копполы.
0: Зачем он тогда был Кейджем все это время?
1: Сейчас объясню. Знаменитого режиссера. Он не хотел, чтобы его сравнивали с знаменитым дядей, поэтому взял фамилию своего любимого персонажа из Марвел, Люка Кейджа.
0: Ё-моё.
1: Вот не, ну красавчик, решил сам пробиваться.
0: Ну красавчик, теперь все знают, что он Коппол. Не получилось, вернулся к Копполе.
1: А я думал, какое видение придумал Райан Гослинг. Он говорит, вот смотрите, призрачный гонщик, да, у него как бы череп и голова горит, да. А у меня как бы будет гореть пятая точка, потому что я постоянно в напряге. Я призрак, гонщик.
0: Я и Марго Робби. Да. Летим, значит, на мотоцикле.
1: Он такой, Марго Робби-то откуда здесь? Она из другой вселенной же снимается. Да пусть будет.
0: Мы привыкли, да.
1: Она призрачная гонщица.
0: Вообще будем обсуждать не это. Да, новость.

0: классно, что появляются новые фильмы, новое видение. О, замечательно. Да. В общем, какой вы персонаж и из какого фильма? Вот что мы будем обсуждать.
1: Это настолько сложный вопрос, потому что давай. В голове сейчас прям...
0: Давай, вот. Какой ты персонаж из какого фильма?
1: Это именно из фильма?
0: Да, именно из фильма.
1: Ну, из фильма не могу.
0: Из «Криминального чтива» не подходит вот этого, по НТВ, который шел.
1: То есть Умой Турман я не буду, да? Не буду танцевать вот в этой белой блузке. Мы вместе с Джоном Траволтой.
0: А я почему-то подумал, что ты из «Убить Билла» кто-то.
1: Кто-то убитый какой-то.
0: Не, ну какой ты персонаж из какого фильма?
1: Я «Черная мамба».
0: Ты «Черная пантера», «Ваканда навеки».
1: Да. Там, кстати, в новой части тоже будет еще один персонаж появится. Сын «Черной пантеры».
0: Ну ты нам все спойлеры-то не раскидывайся здесь.
1: А это не такая уж эксклюзивная информация. Не, я Нарутка.
0: Наруто?
1: Да.
0: Удар Наруто Саски. Ну как же так, да? Вот это ты. В общем, обсуждаем, друзья, какой персонаж и из какого фильма. Пишите нам в чат мобильного приложения «Рекорд». Самое главное, почему вы этот персонаж, и в наши соцсети.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Мы решили обсудить сегодня, какой вы персонаж и из какого фильма. Локина. Висен написал.
1: Локина?
0: Локина.
1: Вот, это что, это за новый персонаж какой-то Локина?
0: Арт пишет, сегодня мы все Трумэны. Кстати, у нас есть такой вариант в голосовалке. Трумэн и шоу Трумэна. Он пока лидирует, 36% набирает. Ну, это логично. А, логично. Павел от Даниэль из такси. Видимо, спасает вечного какого-то Эмильена.
1: Даниэль.
0: Кто угодно, только не Панин и Жмурок, написал граф Чесночников. Пожалуйста, на здоровье тебе решать. Сонь Золотой Рук, вот он выбрал для себя.
1: А, есть Соня Золотая Ручка.
0: Он решил быть Сонь Золотой Рук сегодня. Классно написала, кстати, нам наша слушательница Светлана. Да, она скинула, помнишь, Сплит-фильм?
1: Где, да, конечно.
0: Очень много личностей было.
1: Да.
0: Вот она написала, сегодня я Патриция.
1: О, очень вежливая, тактичная женщина.
0: Патриция сегодня, да, сегодня со Светланой можно поработать, получается. Так, кто у нас еще? Я Трамп из «Один дома», вот написал нам, опять же, наш слушатель.
1: Помогаешь маленькому мальчику.
0: Он разве помог ему там?
1: Все еще есть надежда, что станешь человеком.
0: Так, кто у нас еще? Я Танос, вот пишут люди. Главное, пальцами не щелкать сегодня.
1: Не, он просто камни собирает, только смотря где. Смотри, они очень больно выходят.
0: Андрей Кош, 73, по ощущениям, я тот дедушка из мультфильма «Вверх», который...
1: О, это же очень грустный мультик.
0: Чего грустный? Веселый мульт, там собаки разговаривали.
1: Это понятно, там же есть теория, что очень грустно.
0: Это лишь теория.
1: Да, ну в диснеевских мультиках и во всех этих находит какой-то потайной смысл все время. Но все равно он уже остался...
0: А ты не ищи, собаки разговаривают, и все, радуйся.
1: А, ты этому только рад?
0: Да, конечно.
1: Все, ладно, хорошо.
0: Виктор написал смешно, я Наталья Варлей из Ви, я спать. Причем он не паночка, а Наталья Варлей именно из Ви.
1: Да, актриса. Я помню, она прекрасно сыграла эту роль, немножко жутковато. После Шурика...
0: После Шурика.
1: Ну, а в Шурике она же такая, а тут...
0: Саш Красным во многом похож на Гомера Симпсона. Только работу не меняю так часто, как он. Так он вроде тоже не меняет. Актера запоминаю по имени из фильмов. Например, Терминатор Т-800, Капитан Джек Воробей. Также считаю, что технике нужно доверять, так как она не обманывала, даже если она пришелец. Ну вот, пожалуйста.
1: Интересненько.
0: Как будто сон свой рассказал, да, нам этим утром?
1: Ага. Запиши, пожалуйста, сходи к психологу.
0: Ой, Сильвер скинул того самого. И моего ник, все понятно. Джон Сильвер. Характер тот
1: самый. Из «Острова сокровищ».
0: Да-да-да.
1: Чудесный мульт.
0: По-моему, это лучший мульт. Какой вы персонаж и из какого фильма? Мультфильма мы обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.
2: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. «Рекорд ВКонтакте». Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
2: «Рекорд ВКонтакте». Присоединяйтесь. «Рекорд». Реклама.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Джо Пеши представляет
6: 1 августа
5: культовый фестиваль музыки «Сансет». В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер. Religion. Город Москва.
6: 1 августа.
5: «Сансет». Бобровый лог. Пляжный комплекс «Мираж».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Рекаперы.
1: Играть будем через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда открывайте, пишите слово «Игра». А мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и в прямом эфире уже сыграем и приз отдадим. Пока обсуждаем, кто вы из фильма, из какого и почему, самое главное. «Доброе утро, вейкаперы», Федор написал. «Я как Федор Иванович из дальнобойщиков. Также бухчу и ругаюсь. Еще имя такое же. Всем хорошего утра».
2: Слушай, классно.
3: Да пошел ты!
2: Ты смотрел его?
1: Ну, некоторые серии.
2: О, это, конечно, что-то с чем-то.
1: Ну, трек, конечно, да, запоминается. А, поехали дальше. Здорово, парни, я Гаечка, Владимир написал. Я, как она, всегда что-то ремонтирую и изобретаю.
2: Ну, надеюсь, только в этом и схожи.
1: Да, да, да. А, так, внук написал, опять же, не изменил он ник свой. А, чур, я цыган из «Неуловимых мстителей». А почему ХЗ? Так, расшифруй мне эти воспоминания. Что за
2: «Неуловимые мстители»? Да, да. «Неуловимые мстители» — наш советский фильм, где был Яшка Цыган, был как Валерка в очках был, Сенька. Ну, короче... Гражданская война, красные против белых. Так. Они красные.
1: Так.
2: То есть, ну, ваши нормальные ребятки. Они против белых вот этих.
1: Не наши.
2: И приключения, где они там ходят.
1: Танос был?
2: Танос нет, это не те мстители. Нет, там был какой-то. У них были злодеи.
1: Ага.
2: И вот там.
1: Я просто пытаюсь понять, не списали ли Марвел с наших неуловимых мстителей?
2: Да, у них бы не хватило этих мозгов, чтобы сделать из этого.
1: Хорош, хорош. Ну, сегодня мы повестку отработали. Также написал внук, если что, я Попандопола из «Свадьбы в Малиновке» еще.
2: Да что такое, прям просто давишь колоритными персонажами. Ты, ну, ты же смотрел «Свадьбу в Малиновке»?
1: Это да, его я помню. Людмила пишет, а я сегодня ленивец из Зверополиса. Дик, хочу спать, сижу с печатами. Уже полчаса втыкаю в одну точку вообще. Людмила, не втыкай!
2: Блиц, скорость без границ.
1: Механик Артур, например, жена говорит, очень похож на Джейсона Стэтхэма. Вот так вот. Разговаривает цитатами тогда.
2: А чем вы конкретно похож?
1: Не знаю. Нам нужна фотка Артура, чтобы...
2: Пока оценить. Только прической, но
1: всем
2: в целом...
1: слушателям нужна фотка Артура, чтобы оценить, похож ли он на Стэтхэма.
2: Из фразы какой-нибудь Стэтхэма.
1: В телегу кидай, Артур, мы ждем. А Ник пишет, я как Питер Гриффин из «Гриффинов». Одержим своими идеями, не могу себе отказать в их реализации. Разве этим славился этот персонаж?
2: Или драка с петухом.
1: А я думал, песни вот этой.
2: И ей тоже.
0: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на Рекорде.
4: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
5: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что продолжают переговоры с Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру. По словам Дмитрия Пескова, обсуждения продолжаются, однако со стороны платформы пока не наблюдается большой активности. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия вступила во вторую холодную войну с Европой, которую он назвал ледяной. По его мнению, нынешний конфликт с европейскими странами оказался более глубоким, чем во времена Первой холодной войны. Пушков также отметил, что сегодня Евросоюз, по его оценке, рассматривает мировые события, прежде всего, через призму собственных интересов. Москвичка с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц лишилась работы после использования нейросети DeepSeek. По данным СМИ, директор по продажам загружала в сервис конфиденциальные данные компании и переслала служебные документы на личную почту. После увольнения она попыталась оспорить решение в суде, однако суд признал действия работодателя законными. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: секунданты.
1: Играем сегодня с тем самым внуком, но зовут его на самом деле Алексей. Леша, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Я вообще из Минска.
1: Круто. Так, Леш, смотри, у нас очень прикольная история. Мы обсуждаем, кто вы из какого фильма. Ты из какого фильма?
2: Ну, я же писал «Цыган» или «Папандопола».
1: Угу, а ты смотрел все эти фильмы вместе со Стасом, значит?
2: Ну, конечно, конечно. С родственниками прям замечательные фильмы. Еще я вспомнил один замечательный фильм. «Кортик» назывался.
3: Ой, я не смотрел его, кстати.
1: Даже Стас такой не видел. Ты у кого-то копнул воспоминания прямо сейчас.
2: Ну да, да. Ну я просто из военной семьи, поэтому как бы мне очень близка эта тема.
1: Ну круто, круто. Сейчас у нас игра, называется она «Секунданты». Мы куда-то тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту и букву. И на эту букву ты должен будешь назвать 5 предметов, которые ты возьмешь с собой в эту ситуацию. Важно, что предметы должны все подходить под эту же ситуацию. Правила понятны?
2: Да, да.
1: Так, Стас, куда отправляем?
3: Ну как, раз такая тема, то мы, наверное, отправим его в кино.
1: В кино, а букву дадим?
3: А букву дадим букву «С».
1: Сергей, да? Да. Буква «С», идешь в кино, Алексей. Твоя минута начинается прямо сейчас. Бери 5 предметов.
2: Секира.
1: Неплохо.
3: Так.
2: Секундант.
1: Ага.
3: Так.
2: Циквояж.
1: Неплохо.
3: Уже хорошо.
2: Сестру.
1: Сестру, ого, наконец-то.
2: И свекровь.
1: И свекровь.
3: И свекровь.
1: Так, ну 5.
3: Секира и саквояж, и люди. Ну, я напрягся.
1: Не совсем предметы, да, но сестру, свекровь нормально. Все, берем с собой в кино. Давай.
3: А
1: так.
3: Маму? Ну ладно, так, взял.
2: А мама не на «С».
1: Если она Светлана, то можем маму,
3: да,
1: взять.
3: Да, все, отлично.
1: У нас вопросы к секире.
3: И к секунданту.
1: И к секунданту.
2: Ну, Конан Варвар.
3: А, фанат.
1: Я понял.
3: Со своим мерчом. А секундант что, какая-то дуэль намечается?
1: Что будет он там делать?
2: Ну, как минимум, нет, Дантесом и Пушкиным.
3: Ага. Что за фильм ты смотришь?
2: Что снимаю, то смотрю.
3: Хотя вот сейчас не удивишься ничему. Кстати, на «С» Сарик некий Андреасян снимает и не такое.
1: Я думаю, Алексей возьмет...
2: Ну, Сарик, да.
1: Возьмет секунданта для того, чтобы смотреть, когда фильм закончится. Да, они сейчас очень длинные. 2 часа идут как по 3. Ну, в общем, зачет. Ладно, хорошо. Зачет. Поздравляем тебя. Приз твой от рекорда и вейкаперов. Можешь передать приветы кому хочешь.
2: Ой, блин, хочу передать всем-всем моей первой родине, это России, всей России привет. Ну и, соответственно, моей второй родине, всей Белоруссии привет-привет.
1: Круто, и мы присоединяемся к твоим приветам, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у вейкаперов, это просто.
0: Секунданты у вейкаперов.

time to rest. Just do your best.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 28 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Автору». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дэнс лето.

0: Набери. Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я.
1: Так,
0: я Эй Арнольд.
1: Эй Арнольд.
0: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
1: Так.
0: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
1: Так, все верно.
0: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому.
1: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
0: Я не про него.
1: Кто? Yes. Паша? Как мы ходим вокруг да около.
0: Да-да-да. В общем, ну, вот что придумал. Продолжаем вас читать ваше сообщение. Даулет пишет: я Симба из Король Лев, потерялся и нашел двух идиотов.
1: Хотелось бы знать, кого.
0: Подробности нужны.
1: Очень приятно.
0: Абонент недоступен. Я не знайка. Ничего не знаю, а в своих стихах рифмую палка-селедка. Вот. Если кто-то помнит мультик этот. Очень замечательный мультик. Я первый раз его увидел, даже удивился композиции, которая играла, когда на острове они были. Помнишь? Остров дураков. Ну, пересмотри. Очень круто. Всем добра. Некоторые сравнивают меня с мастером Феликс. Младший. Много чего могу отремонтировать. Но я мужчина в полном расцвете сил. Люблю пошалить и всякие сладости. Но только живу на крыше, и моторчик в другом месте.
1: Это...
0: Петькин сын, да, вот. Так, а есть здесь кто-то из Болливуда? Вот Андрей Кош спрашивает у всех. А кто там из Болливуда? Только тот мальчик, который... Хей-хо! Миллионер из трущоб.
1: Так это не болливудский фильм.
0: А какой?
1: Это, по-моему, не Болливуд снимал.
0: Хей-хо!
1: Это главный аргумент?
0: Да, мне больше нет.
1: Митрук... Не вспомню. Имя актера, который там вот самый главный у них.
0: Хей-хо!
1: А какие ты смотрел индийские фильмы?
0: Этот, когда он взял гитару и его мать ударила током.
1: Танцор диско.
0: Да.
1: Айма диско, танцор. Вот.
0: Потом хей-хо!
1: Кстати, актер тот же. Ну, имеется в виду, он там прилетал.
0: Помолодел?
1: По-моему, ну нет. Ну, какой-то еще ему неизвестный, так сказать, из грязи. Актер пробирался.
0: Юля пишет: я ракета, енот, которая из Марвела.
1: О, с трагичной судьбой, но крутой персонаж.
0: Что ж у тебя все трагичные судьбы?
1: А ты не смотрел отдельный фильм про него?
0: Да зачем? Я хочу остаться вот в том мире, где все выжили и все по-доброму.
1: А, ты из этих, которые не копают чуть-чуть глубже.
0: Я Рэнди Марш из Южного парка. Стас, расшифруй, кто это? Рэнди Марш.
1: А, Рэнди Марш из Южного парка?
0: Ну, такое сообщение.
1: Это, скорее всего, родители не Кайла, как его, Стэна Марш.
0: В общем, это сложно. Сергей.
1: Марш — это фамилия.
0: Сергей пишет: я сегодня Гринч, вторник, только вторник, раздражению нет предела, а уже украл, наверное, у кого-то праздник.
1: Что там? Сергей. Уже говорил про этот интересный факт. На фильме «Гринч» задача, как его, Джима Керри была снести всю посуду со стола, содрав скатерть. Но он подошел, дернул скатерть, а посуда осталась, что было, ну, противоречило сценарию. Тогда он вернулся в кадр и разбросал ее руками.
0: Ну, заодно и факты про кино узнаем.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Drive и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вейкаперы!
4: На рекорде.

0: У нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас ватафакты, поэтому их не пропустите. А мы пока к новостям интересным обсудим их. Топ-менеджеры зарплаты 800 тысяч рублей приблизительно уволили за слив служебной информации в DeepSeek. Популярная нейронка от китайцев. Стас, ты, наверное, пользуешься. В общем, сотрудница московской компании пересылала служебные документы на личную почту и загружала конфиденциальные материалы компании прямо в эту нейронку. В итоге сотрудницу уволили по статье за разглашение коммерческой тайны. А она, причем, попыталась оспорить решение через суд, требовала изменить формулировку на «по соглашению сторон» и выплатить ей 5 миллионов рублей компенсации. Представляешь, еще как можно? А суд отказал, указав, что у мадам не было необходимости передавать конфиденциальную информацию через внешние сервисы и личную почту. Поэтому увольнение признали законным. Вот так тебе дела, да?
1: То есть она и там хотела выгоду найти, считает, но вы меня осудите, хочу за это много денежков.
0: Ну да, казалось бы, да, наверное, это где-то прописано было в регламенте, что нельзя пересылать документы-то личные, как у нас.
1: На честном слове, Саша.
0: В курсе, что у нас есть регламент новый?
1: Да?
0: Да.
1: Что нельзя делать?
0: Я не читал.
1: Я в шортах, нормально?
0: Я расписался просто, но я не читал. Я думаю, когда мы нарушим какие-то правила, тогда нам об этом и скажут.
1: Я вообще ничего не читаю никогда.
0: Ну ты молодец, я

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: С быстренько очень начнем. Во время беременности мозг женщины сокращается. Это доказанный научный факт. Вот, пожалуйста. Поэтому знайте про это. Девушки и парни, в первую очередь. А что означает «Йо-хо-хо» в песне из «Острова сокровищ»? Мы же обсуждаем, какой персонаж фильма. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома. Помнишь такую фразу?
2: Да.
1: Весело поют пираты. Всем известного мультфильма «Остров сокровищ». Предполагается, что это «Йо-хо-хо» обозначает дружный хохот. Но на самом деле это не так. «Йо-хо-хо» — это фраза английских моряков, которая в прошлом использовалась в значении «раз-два взяли». Когда что-то нужно было сделать общим решением. То есть, да, 15 человек на сундук мертвеца, раз-два взяли и бутылка ром, грубо
2: говоря. Интересно, я думал, это XO.
1: XO. Принесите, да, за этот столик, пожалуйста. А система желтых карточек и красных в футболе появилась после чемпионата мира 1966 года, оказывается. Тогда капитан сборной Аргентины, опять Аргентина у нас в этом участвует, да, еще с тех времен, Антонио Ратин, отказался покидать поле после удаления, объяснив это тем, что не понял решение судьи. Этот эпизод вдохновил арбитра Кена Астона, его так звали, создать универсальную систему цветных карточек, понятную игрокам независимо от их языка. То есть желтая я тебя предупреждаю, красная давай.
2: Знаешь, как он ее придумал?
1: Как?
2: Он ехал домой и думал о несправедливости матча этого, остановился на светофоре и увидел три сигнала. И после этого раньше же была еще зеленая карточка, она использовалась. Она либо за хорошую игру,
1: классный финт!
2: Если игрок проявил какую-то там человечность, не знаю, ему просто давали как бонус, либо она отменяла, по-моему, желтую.
1: О, даже такая система.
2: Вот здесь не буду говорить, что про светофор это да, а вот с остальное нет. Надо почитать про положительное.
1: Ну, вообще интересно, что в матче с Аргентиной опять это произошло.
2: Он его сам там нафалил, всех избил, ему говорят, пошел отсюда, и матом он говорит, я не понял. Порке.
1: Порке, да.
2: Я не знаю, что он там сказал.
0: Рекорд. Реклама. Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа. Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12:00. Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет». 0+. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+. Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 4. Друзья, напоминаю вам, что совсем скоро наш автоэксперт Владимир Подборочкин будет отвечать на ваши вопросы про автомобили, поэтому прямо сейчас открывайте чатик мобильного приложения Рекорда и пишите все, что касается автомобилей. Любой вопрос. Если где-то масло подтекает, либо что-то хотите купить за определенную сумму, свое продать, что? Чат мобильного приложения Рекорда через 10 минут Володя уже в эфире вам ответит. Пока обсуждаем, какого персонажа из какого фильма. Вот Елена, я уже взрослая тетя и 5 сыновей уже. Но я выросла на фильмах Джимом Керри, например. Да вот любого выбирайте. Это я по жизни. Лет, наверное, до 12 я была эйсом агентурой.
1: Агентура.
0: Который посылку нес мужику, на которой было написано «Осторожно, хрупкая».
1: О, я помню этот момент, когда он из лифта выходил.
0: Эйс агентура.
1: Звучит.
0: Адаптация какая-то. Алешенька, сынок, голосовое прислал. Давай послушаем.
2: Так. Доброе утро, парни.
0: Привет.
2: А мне так нравится, когда Анька в отпуск уходит, у вас сразу вопросы такие пацанские. Какой ты персонаж из фильма «Завтра», наверное. На какой пистолет похожа твоя палка? А в пятницу просто, наверное, девчонку выставить и скажешь, ну чё, чё, как она где? Ну, если по теме, я... А юбилей!
1: А на них чудо люди!
0: Зверь!
1: Зверь! А Вульвурин!
0: Мне понравился вопрос, на что похожа твоя палка. Завтра.
1: Так.
0: Ищем палки и скидываем, что они похожи.
1: А вот и тема на завтра. Пишите ваше сообщение.
0: Так, поехали дальше по сегодняшней теме. Роман, я сегодня Винни из сериала «Голяк». Расскажи мне, Стас.
1: О, «Голяк» про английскую, ну, не совсем молодежь. В общем, такие ребята, которые занимаются, ну, неким бандитизмом.
0: А, это не тот «Голяк», про который я подумал.
1: Про какой? В карманах «Голяк»?
0: Я думал, взрослый фильм «Голяк». Там есть какая-то Винни.
1: Нет, стоп, подожди. Это сериал про взрослых.
0: Уже неинтересно.
1: Нет, да классно. Ты уже не рассказывай. Посмотри.
0: Все, уже вот это не важно. Вовочка вот наш слушатель из мультфильма «39-е царство», который говорил, и так сойдет.
1: А, я так вспомнил.
0: Знаешь, что я подумал? Очень круто, что никто из наших слушателей не написал, какой он из многоножек.
1: Да только ты о ней помнишь. Только ты задумался. Кем быть лучше в этой... Давай так, там действие происходит, допустим, в Америке. В этом фильме лучше быть, не знаю, водителем поезда в Ростове. Вот кем там лучше быть, понимаешь?
0: Это много что можно.
1: Машинистом.
0: Машинистом в Ростове. Это вообще офигенно быть.
1: А вот, чтобы вся эта история рядом с тобой даже не происходила. Даже не быть продавцом того нижнего белья, который там кто-то носит. Там, не знаю.
0: Не, ну фильм-то отстойный.
1: Да, отстойный? Отстойный фильм «Защитники».
0: Так.
1: Вот, а это отвратительный фильм.
0: Ну, то есть «Многоножка» ты считаешь лучше «Защитника»?
1: Нет. Я их даже ставить в одно это нельзя. Это, ну,
0: а
1: это
0: если бы из «Защитников» собрали «Многоножку»?
1: Это мощь.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, комментируя слова Владимира Зеленского. По его словам, российская армия комплектуется за счет добровольцев, которые самостоятельно заключают контракты с Минобороны, а заявление о новой мобилизации он назвал полетом фантазии украинского лидера. Российские компании все чаще отказываются от классической пятидневной работы из-за запросов молодых сотрудников. По данным СМИ, работодатели переходят на гибридный формат, а около 30% компаний улучшают офисы, создают зону отдыха, тихие комнаты, предлагают бесплатные напитки и питание. При этом полностью довольны своим рабочим местом лишь 9% сотрудников. МВД напомнило, как действовать, если вы стали жертвой телефонных мошенников. В первую очередь необходимо заблокировать банковскую карту, сменить пароли от приложений и электронной почты, а затем сразу связаться с банком и обратиться в полицию. Ведомстве также подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не просят назвать смс-коды или перевести деньги на безопасный счет. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
10: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Который рад ответить на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет, дружище.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
1: Вопрос по авто. Дмитрий, у тебя спрашивают, у меня Opel Astra. Аж 2012 года на неделе переварил гофру глушителя и заметил, что расход повысился в разы. При разгоне 3000 оборотов расход 30 литров на сотку, 3500-4000 расход доходит до 40 литров. Как долго будет адаптация? Или дело в чем-то другом? По скрипту дроссель чистый.
2: Очень интересно. Но дело, скорее всего, точно не в адаптации. Если вы смотрите на экономайзер, то экономайзер показывает расход топлива в данный промежуток времени. Вот. Но он все равно в любом случае должен уменьшаться, то есть понижать расход. Вот. Наверное, нужно обращать внимание на топливную систему сейчас и копать куда-то туда. Минимум перелив посуды.
1: Хорошо. Так, здравствуйте, Шкода Рапид, 1.6, механика, пробег 220 тысяч километров. Какое масло залить? Жормасло на 8 тысяч километров, где-то 1-1,5 литра.
2: Слушайте, ну на Рапидах, на самом деле, на этом пробеге не удивительно, что там есть жормасло, и это абсолютно нормально. Удивительно, что, я не помню где уже, но в каком-то из автомобилей мы открывали книжку, где было написано, что расход масла может достигать до 1 литра на 1000 километров, но это уже, конечно, совсем все плохо. Вот. А что касаемо на вашем пробеге, попробуйте залить раскоксовочку 15-минутную, потом поменять масло, и через 1000 километров поменять масло еще раз. Возможно, расход масла уменьшится. Не до конца, но уменьшится может.
1: Так, Володя, рубрика «Технарь» продолжается. Мы здесь чиним автомобиль Васи уже, который вторник. Kia K5, 1.6 турбо. По твоим советам, не стал мешать бензин со спиртом. Начал присадки лить. Лью Супротек, вроде норм, но спирт не выходит из головы. Лючок вещает E5, E10. Как правильно смешать топливо со спиртом и какой спирт нужно смешивать?
2: У человека, видимо, очень много спирта добавляет. Супротек, на самом деле, довольно-таки неплохая присадка. А что касаемо спирта, я, наверное, отвечу, как и в прошлый раз. Я никогда такой не практиковал и не пробовал, поэтому что-то рекомендовать по спирту, я, наверное, чтобы хуже не получилось.
1: Отлично. Вот Денис продает BMW 3-ю E90 2010 года, N46. Красная, говорит, для девочек. Самое то, 1 миллион, согласен на все проверки. Ездила жена 5 лет, расставалась с машиной со слезами. Забрал тачку просто. Володь, раз Денис продает машину, что смотреть в подобных автомобилях, если кто-то захочет подобный?
2: Что смотреть людям, которые будут приезжать смотреть его машину?
1: Его, либо подобные BMW 3-ки E90 2010 года. Старые BMW.
2: Все стандартно. Обращайте внимание на те часы сливания, делайте хорошую компьютерную диагностику, поднимайте машину снизу, смотрите подвеску. Машины очень не любят перегревов и очень не любят, когда их не хватает масла.
1: Круто. Последний вопросик, Володь. Какого китайца сейчас на вторичном рынке можно брать и рассматривать?
2: Желательно бы никакого, конечно, но рассматривайте хотя бы, начиная что-то от Чангана.
1: От Чангана. А года какие посоветуешь?
2: В целом, Чанган, без разницы, какой год будет, начиная от свежих, 20-23 года, смотрите, чтобы был поменьше пробег, естественно, и чтобы она там нигде не была ни в такси, ни в каршеринге, была ровная машина, за которой ухаживают. В целом, Чанган можно рассматривать, это довольно-таки бюджетный и плюс-минус безопасный автомобиль. Хавалы можете посмотреть, тоже в целом есть хороший вариант.
1: Неожиданно. Володь, спасибо большое за ответы на вопросы.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили. Всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в среду 29 июля небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
4: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
3: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
3: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
7: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. 3 музыкальных полюса: хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России: Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альто Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, Гершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: мы, друзья, продолжаем обсуждать вместе с вами нашу тему, на кого вы похожи из персонажей кино. И, собственно, подведем итоги голосования, да?
1: Тем более, давно что, пора.
0: Сегодня у нас голосование предостаточно. Так, привет, Радио Рекорд, слушаю вас из Парижа. Я Джейсон Стэтхэм из фильма «Перевозчик». Люблю быстро ездить, потому что Сергей написал.
1: Ну, он же там не только быстро ездит.
0: Извините, Сергей.
1: Он... О, ля Сергей.
0: Написал, что Джейсон Стэтхэм.
1: О, я был Джейсон Стэтхэмом в этом фильме, в другом был в «Лав Машине».
0: Людмила пишет, две кружки кофе. Я проснулась, и теперь я Саша Белый. Решаю вопросики, и крупные дяди ходят у меня по струнке.
1: Серьезно, да. Кстати, посмотрел недавно обзор на вторую часть «Бригады». Ну, на фильм.
0: Так.
1: Отвратительно.
0: Не понравился, да, тебе обзор?
1: Конечно.
0: Уже не зашел.
1: Не, обзор хороший, фильм так себе.
0: Так, поехали дальше. Я Вовочка, опять же, из мультфильма «39-е царство». У нас популярен этот сегодня вариант. Надо было в голосовалку его добавить. Так, поехали дальше. Вы мне напоминаете котят из мультика «Три кота». Это про нас уже. Я Коржик, ты Компот, а Рыжая Карамелька. Я не смотрел. Это нормальные персонажи?
1: Адекватные? Карамельки, это же конфеты. Правда, сосательные, но...
0: А я похож на домовенка Кузю, потому что не стригся давно. Вот Павел написал.
1: На Фаня!
0: Я только «Синий трактор» смотрел.
1: Я вот «Три кота» тоже не смотрел.
0: «Синий трактор» вообще.
1: А «Три кота» это которые... Эти?
0: Я вообще не в курсе, наверное.
1: Я вот мельком видел.
0: Вот, ну что, давайте подведем итоги голосования. Кто же у нас какой персонаж из фильма, либо мультфильма «Шоу Трумана». Как с первых минут начал побеждать этот вариант, так и продолжает. 31% за него проголосовали. На втором месте у нас это «Хатико», «Чего-то ожидаем». И кто-то из отечественного мультфильма. И на третьем месте кто-то из «Марвел». Ну, супергерои одни собрались. Класс.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе горячие новости не пропускайте. Любовный гороскоп тоже у нас будет. Пока к новостям. Тем более, что есть очень важное. В Петербурге мужчина попросил суд заменить ему обязательные работы на тюрьму из-за стресса. Вообще изначально судья назначил осужденному за угрозу убийством 250 часов обязательных работ в одном из жилкомсервисов. Мужчина успел отработать 96 часов, но затем перестал на них выходить вообще. Он попросил судью, говорит, замените работы на лишение свободы, потому что от работы у меня начались панические атаки, пожалуйста.
1: То есть решил отсидеться?
0: Да. На государственные средства. Судья навстречу не пошла и вместо обязательных работ назначила ему принудительно. То есть говорит, нет, дружище, давай-ка ты поработаешь лучше.
1: Ну еще бы, а что ты хотел? Делать поблажки тебе такие.
0: Я вообще впервые слышу, что оказывается можно подойти к судье и сказать, слушайте, ну давайте договоримся, да? Я работать не буду, я посижу.
1: Ваша честь, есть предложение. Давайте мы зависим у вас дома.
0: Сразу пошел вон отсюда, как будто хочется услышать.
1: Ну, не знаю, ну...
0: Панические атаки у человека. Понимаешь, даже ничего не болит. Просто вот паническая атака.
1: Чего, от работы?
0: Да, он же так и сказал, у меня панические атаки.
1: Ну, надо подготовить тебя к жизни в социуму, поэтому работает нормально.
0: И это за 96 часов, а что будет за все остальные часы, там еще больше сотни отработок.
1: Слушай, но он реально вернется другим человеком.
0: Если пройдет этот путь.
1: Он такой, и готовый работать, и больше не скандальный, и никому ничем не угрожает. Просто сидит тихомирно, играет на губной гармошке, которой нет в руках, и все.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Про что сегодня?
2: Ну, давай про бутылку.
1: Неожиданно, давай.
2: Да, но мы поговорим про пластиковые бутылки, которые называют еще сокращенно PET. Итак, в СССР пластиковые бутылки были известны как Лавсан. Материал назвали по первым буквам в честь лабораторий высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. Получилось Лавсан. Вот так вот мы его называли.
1: Лавсан, значит.
2: Лавсан.
1: Вам во что молочко? Лавсан?
2: Лавсановую бутылочку. Ну, звучит как-то, ну, по-другому. В пластиковой бутылке Лавсан.
1: Лавсан, дорого.
2: А, давайте достанем эти лавсановые стаканчики и чокнемся. Из вторичного переработанных пластиковых бутылок можно производить самую различную продукцию. Итак, сначала пластиковую бутылку превращают путем нагревания во флекс. Это не танец, это маленькие такие гранулки. Затем в полиэстерн. И примерно 27 бутылок. Это один джемпер или свитер.
1: Ничего,
2: ну, не знаю, кофточка.
1: Отделали же одежду из пластика.
2: Да, вот он продолжает, я думаю, делать. Потому что полиэстерн очень часто используется. А 10 бутылок — это один кирпич.
1: То есть и дома можно строить уже из бутылок.
2: Я тебе больше скажу, из переработанного пластика с добавлением еще некоторых ингредиентов делают дороги в Европе. Они получаются более экономичны и достаточно экологичны, потому что не выделяют каких-то вредных веществ. Потому что в некоторых странах пластиковые бутылки, ты же знаешь, да, что есть некоторые градации пластика. Разные категории,
1: там,
2: да. Есть вот пластиковые бутылки делают, из которых можно пить там примерно месяц, а некоторые, вот она постояла на солнышке, и до свидания, начинают выделять.
1: Говорят, что это вообще любая пластиковая бутылка, которая постояла на солнышке под прямым солнечным лучами, меняет уже свойства воды.
2: Но в то же время есть специальная методика очищения воды, когда в пластиковую бутылку наливают воду, оставляют на солнце на несколько часов, а иногда на сутки, и солнечные лучи обеззараживают воду, что позволяет пить ее в странах, где вот вода, ну, максимально заражена, либо загрязнена.
1: Ну, это какой-то другой пластик тогда, да? Совершенно другой.
2: Да, ну, то есть, опять же, говорю, есть его градации. По-моему, эта методика называется СОДИС. И таким образом они помогают людям пить чистую воду.
1: Теперь знаем.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
4: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-800-56337-0+.
6: Джо Пеший представляет
7: 1 августа
6: культовый фестиваль музыки Sunset. В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, Religion, город Москва.
7: 1 августа
6: Sunset, Бобровый лог, пляжный комплекс Мираж. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 28 июля прямо сейчас.
2: Овны, в этот день вам будет нелегко понять тайный смысл слов вашего любимого человека.
1: Тельцы, сегодня вы будете потрясающе оптимистичны. И никакое, даже самое безрадостное событие не будет способно вас из этого состояния вывести.
2: Близнецы, сегодня вам почему-то захочется сравнить своего любимого человека с половинками ваших друзей.
1: Раки, если сегодня вам хочется себя побаловать, не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее.
2: Львы, вы попытаетесь везде успеть, поэтому не сможете ни одному делу уделить достаточное количество времени. В личной жизни то же самое.
1: Эх, девы, сегодня вам будет грустно признать вашу неправоту.
2: Весы, сегодня вы можете встретить свою судьбу в кафе.
1: Скорпионы, в этот день вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах вашему любимому человеку.
2: Стрельцы, не торопите события вашей личной жизни, что медленно, то прочно.
1: А козероги, сегодня события вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой.
2: Водолеи, сегодняшний день можно назвать днем растерянности.
1: Рыбы, сегодня вы будете совершенно уверены в том, что стоите лучшего человека, чем тот, который находится рядом с вами. И количество его недостатков будет вас удручать с каждой минутой все сильнее. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в идеальном кризисе, который укрепляет суверенитет страны и сплачивает общество. По данным пресс-секретаря президента, внешние вызовы способствовали консолидации граждан и ускорили движение к технологическому суверенитету. Он добавил, что именно обстоятельства, создавшие этот штурм, сделали Россию сильнее. Черногория может потерять около 200 миллионов евро в год после введения виз для россиян. По оценке аналитиков, именно столько стране приносят российские туристы и связанные с ними услуги. С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России в рамках подготовки ко вступлению в Евросоюз. Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о британском футболе. Съемки проекта уже идут. Главным героем станет вымышленный футбольный агент, которого сыграет Дэмиан Льюис. В сериале появится также и сам Роналду. Проект снимут в жанре драмеди на студии UR Marv Studios, который Роналду руководит вместе с Мэтью Воном. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Фейл дня произошел. Самый свежий. Прикинь, канадский депутат во время выступления случайно вслух зачитал ответ чата GPT. Он готовился к выступлению. Это член законодательного собрания провинции Нью-Брунсвик. Билл Оливер. Да, блин, Оливер хотел его адаптировать к нам.
2: Пока подходит.
1: Что он сказал? Вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов. Есть на видео подтверждение этому всему. Но самое забавное, он не заметил подвоха и продолжил выступать с невозмутимым лицом. Ну, он же депутат, они в этом и шарят.
2: А нет ощущения, что он и сам ИИшка?
1: Он создан ИИ, депутат создан,
2: да, он ИИ. Не настоящий. Это просто марионетка, которая управляет искусственный интеллект.
1: Это уже теория заговора, Стас. У нас уже видео отдельное записано.
2: Нет, теория заговора была бы такая. Он марионетка, которая управляет Запад. Он говорит то, он рупор, через который идет голос Америки.
1: Ну, хорошо.
2: Вот это уже как его заговор.
1: И еще одна горячая новость. Никита Джигурда. Помнишь, что?
2: Что за жди? Я не думал, Никита, чтобы вот так о нем вспомнил. Просто человек в кои-то веке икнул.
1: Он на днях разбогател. Отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок с собственным изображением. Суд обязал предпринимателей выплатить актеру по 100 тысяч рублей за незаконное использование его образа. Знаешь, эти бумажные маски?
2: Да.
1: Они популярны, все скупают их. И вот. Но при этом требование Джигурды взыскать компенсацию с маркетплейса еще, где продавали эти маски, суд не поддержал. Он говорит, только с продавцов.
2: Потому что склад сгорел, так что ли?
1: Ну, вообще нет. Ну, ты покупал маску Джигурды?
2: А зачем мне маска Джигурды? Я и так страшненький, чем мне? Знаешь, что меня смешит? Это вот ты читаешь новость какую-то. Девушка отсудила у Макдональдса 13 миллионов долларов за то, что ей сказали, что бургер будет свежим, а на самом деле он не такой свежий.
1: Да.
2: И Никита Джигурда, 200 тысяч.
1: Ну,
2: на что он
1: нормально
2: их потратит?
1: Представляешь, твоя маска появится на маркетплейсе.
2: Прикольно было бы. Может быть, мной детей будет.
1: Отдай в эфире сейчас все права на использование своего
2: лица.
1: Подожди,
2: моя маска уже есть.
1: Где?
2: Майк Майерс, видел этот с ножом, который ходит? Это же я, только бледненький.
0: На рекорде.

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в среду 29 июля небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сап-мастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ну вот поэтому оно так и происходит.
2: Да, согласен, слушай, но в следующий раз лучше держать ей руки. Итак, небольшой такой для тебя будет тестик.
1: Давай тестик, я люблю тестики.
2: Да, я постараюсь подыскать для тебя название, а ты должен угадать, что это. Итак, я буду говорить тебе название фильмов, которые перевели в какой-то стране вот так вот. А тебе нужно угадать, что это за фильм.
1: Ну, ты, конечно, выбрал человека по фильмам, давай.
2: Ну, мы заодно угадаем. Итак, фильм, который называется «Вазелин». Ладно, это так перевели в Аргентине знаменитый фильм «Бриолин».
1: Я даже оригинала не видел.
2: Ну тогда просто слушай. Итак, есть фильм «Бриолин». Это какое-то там, видимо, вещество для зализывания волос. В Аргентине решили, это будет «Вазелин».
1: Так, дальше еще какой?
2: Итак, «Через мой труп».
1: Так, мы это, думаем, это призрачный гонщик.
2: Да, это Финляндия. Нет, это «Крепкий орешек».
1: «Крепкий орешек».
2: Да. И есть такой фильм, в Израиле его перевели как «Дождись фалафеля». Ну, это не фильм, это мультик.
1: Это «Дэдпул»?
2: Нет, это «Осторожно, могут быть осадки» из «Фрикаделек».
1: А, это мультик.
2: Да, замечательный мультик.
1: А как бы наши они перевели, интересно? «Москва слезам не верит», вот, например, они бы показывали.
2: «Москва слезам не верит». «Стойкий город», жестко отвечает женщинам. Скорее всего, так вот. Очень важно, что есть такой фильм, он называется «Никсон», про президента американского, да. Но в Китае они решили перевести его как «Большой лжец».
1: О, в обиду пошли, да, такие?
2: То есть они прям сразу такие, мы... Не будем ничего. Кстати, есть еще один фильм из серии «Крепкого орешка». «Сопротивляться до конца! Мега жестко!» Так переводится фильм в Дании. Он выходил под таким названием. Но это «Крепкий орешек 3. Возмездие».
1: Неплохо.
2: То есть Брюс Уиллис, он вот такой вот. Он навевает на людей такие названия. И таких названий очень много. А самое главное, это если вы увидели в местных кинотеатрах, в российских, когда рисуют постеры к ним.
1: О, это классно, это бы, я считаю, искусство.
2: Это великолепнейшее.
1: В старых кинотеатрах до сих пор так в селах, деревнях происходит. Это бы я видел. Круто.
2: Я, между прочим, предлагаю даже в раскрученных сетях кинотеатров делать именно такие
1: постеры. Они опять ИИ возьмут, начнется вот это ручками вот это нужно рисовать. Друзья, спасибо вам большое за это утро, замечательное. Завтра услышимся с вами в среду. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Всем отличного дня и продолжения этой рабочей недели. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами задержусь на какое-то время, чтобы, конечно же, рассказать про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Это фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой. Портал «Все как вы любите». Три иностранных артиста: Ронски Спид, Алан Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Фил тоже будет. Я узнавал, я спрашивал. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Все есть на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт, рассказываю о треках, которые слышим в этом часе. Бауса, «Магнетик».

0: Рекорд. Реклама.
1: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

classic. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: Тегеран и Вашингтон ведут переговоры через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар, сообщают СМИ со ссылкой на иранский МИД. Там подчеркнули, что диалог требует надежного фундамента, который был разрушен Штатами. Иностранцы с 27 июля начнут платить новую кратко повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в России, сообщили в миграционной службе МВД. За оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет платить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч, за выдачу ВНЖ 30 тысяч рублей. Дональд Трамп заработал больше за время второго президентского срока, чем за все предыдущие 60 лет. По подсчетам Bloomberg, доходы американского лидера за последние два года оказались выше, чем суммарно за предыдущие 6 десятилетий. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра, в среду, 29 июля, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа, приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12:00. Вход свободный. Организатор — громкая федеральная сеть «Спартамаркет». 0+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Record. Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин и рассказываю вам. Внемлем все, мужчины, умная жена снижает риск ранней смерти у мужа. Почти вдвое. Об этом заявили не абы кто, а сами врачи. Образованная и мудрая супруга, что важно, с пометкой, следит не только за своим здоровьем, как выяснилось, но и за физическим здоровьем мужа. Правильное питание, да, куда-то его выводит для дополнительной физической активности. В таких отношениях мужчины живут гораздо дольше. Вот и думайте теперь, если у вас такая жена, расскажите про нее в чате мобильного приложения Рекорда. Ну и вообще, про плюсы давайте поговорим в отношениях, в браке, в чат семейного уже, как сказал, да, Рекорда. Напишите, пожалуйста, или чему вы научились у своей второй половинки, например, какую ее привычку вы взяли себе и прекрасно с этим справляетесь и живете, и вам даже нравится. Вот что даже интересно. Чат мобильного приложения Рекорда. А я пока рассказываю о треках в этом часе, тем более в этом часе Армин Ван Бюрен.

Tiesto and Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head. Начнет этот час Алё Фарбен с треком Body Talk в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит – всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» – отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает US Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими странами. Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Кремль. Президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в среду 29 июля небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С Рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Главным тренером сборной Франции, что неожиданно. Легендарный французский футболист сменил у руля команды Дидье Дешама, того самого, который отвечал за команду на чемпионате мира по футболу в этом году. И руководил он до этого сборной 14 лет. И вот как игрок Зидан выиграл чемпионат мира в 98 году, Европы в 2000-м. А как тренер трижды подряд брал Лигу чемпионов с мадридским Реалом в 16-м, 17-м и 18-м годах. Ну что, многообещающе, видимо, будет. И также Зидан сам также уже собрал, я так понимаю, своих новых подопечных, уже что-то там рассказывают, тренируются. Ну, легенда, иначе про этого человека никак не сказать, как он с головы тогда, бау, но до сих пор вирусится это видео. Да что, к треку в этом части Тиесто, как и обещал, будет. Полис энд Перис. Dive into me. Avalon Rockstar, Vertigo. А начнем-то час Ivy трека Meet Me in the Dark рекорд-миксе. И вы слушаете
1: Dance Лето
2: на рекорде.
1: Лето.

Иришка объявила об условно-досрочном

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
2: 0+. Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Джо Пеши представляет
4: 1 августа
3: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
4: 1 августа
3: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Радио. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе, у меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках, мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Новости.
1: В службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса и ослабить связи с Москвой. При этом в ведомстве отметили, что Брюссель понимает риск экономического кризиса после возможного выхода Еревана из Евразийского экономического союза, но продолжает обещать поддержку на пути вступления в Евросоюз. Россиянам и белорусам с 1 ноября понадобится виза для въезда в Черногорию, сообщил МИД страны. Мера также коснется граждан КНР, Саудовской Аравии и Турции. Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции по футболу. 54-летний специалист ранее дважды тренировал мадридский Реал, с которым трижды выиграл Лигу чемпионов, а также становился обладателем чемпионата и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города от 3 890 000 рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
6: Здесь готовят настоящих чемпионов.
5: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
6: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в среду 29 июля небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метра в секунду.

0: 16 лет. Record. Реклама. Бархат паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Ипусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337-0+.
2: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

данным, активность ботов в интернете впервые превысила активность реальных пользователей. На долю автоматизированных программ пришлось около 51% трафика, а на людей всего лишь 49%. Так что, ребят, где-то мы уступаем. Боты сейчас могут выполнять самые разные задачи, иногда даже круче людей, это уже ни для кого не секрет, от анализа данных и работы поисковых систем до автоматических запросов и создания контента. Но вместе с пользой они становятся, конечно, причиной новых проблем. Например, распространение спама, фейков и всего нам ненужного. В общем, вот такая, друзья, нам статистика на подумать. Боты все-таки делают интернет удобнее или, наоборот, превращают его в хаос? Пишите мнение в чат рекорда, я пока расскажу о треках в этом часе. Новинка от Sam Feld, Keep on Rising.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
4: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
3: Что же делать? Где помыться?
4: Мы в холодный не хотим.
3: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
4: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
5: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
6: Готовься к самому громкому событию этого лета.
7: В субботу, 1 августа.
6: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12.00. Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет». 0+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отметив, что этот вопрос уже обсуждается с китайскими коллегами. В России планируют создать официальный реестр нянь, через который родители смогут проверять специалистов на наличие судимости, образования, опыта работы и необходимых справок. Инициатива предполагает верификацию нянь через портал госуслуги для повышения безопасности детей. Миноборнауки установила срок подачи согласия на зачисление в вузы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Абитуриенты бакалавриата и специалитета основного конкурса должны направить документы до 5 августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну хомячка с ошейником.
3: Ну хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
6: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
7: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в среду 29 июля небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
8: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
6: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
10: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
11: 0+.
12: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
13: Джо Пеши представляет
14: 1 августа
13: культовый фестиваль музыки «Сансет». В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
14: 1 августа
13: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж».
15: Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я буду с вами. Ребят, главное трансовое событие страны, фестиваль «Трансмиссия», уже совсем близко. Радио Рекорд возвращается с новой постановкой «Портал», и это то, что мы будем ждать в ближайшие месяцы. Три иностранных артиста: Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. Случится все это уже 16 октября в Москве, VK Stadium.

или David Guetta Shine. И еще в часе появится Tiësto с треком Beautiful Places. Откроет его Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд Dance.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Готовься к самому громкому событию этого лета.
3: В субботу, 1 августа.
2: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
3: Жаркие танцы.
2: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета»
3: в 12.00.
2: Вход свободный. Организатор — громкая федеральная сеть «Спартамаркет».
3: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра, в среду, 29 июля, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Record. Реклама.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Record Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами и предлагаю поговорить о путешествиях. Ведь когда мы отправляемся в другую страну, согласитесь, одно из самых ценных — это ощущение, что тебе там рады. Но иногда это начинается с самых простых вещей. Понятные, доступные вывески, знакомых слов и возможности спокойно найти нужное место. Так вот, интересная новость из неожиданно Японии. В некоторых городах страны начали появляться вывески и указатели на русском языке. Все из-за роста числа туристов из России. Русские надписи теперь можно встретить у ресторанов, магазинов, парковок и всяких других популярных мест. Ну, вообще-то, интерес к японскому направлению действительно растет. За первое полугодие этого года Японию посетили больше 100 тысяч россиян. Между прочим, почти на четверть больше, чем годом ранее. Так что, получается, язык становится еще одним таким способом, инструментом сделать путешествие комфортнее, сблизить людей из разных стран. Ну а если бы вы приехали в Японию, что бы вы первым делом захотели увидеть? Токио, горы, храмы, попробовать настоящую японскую кухню или вывески на русском? Пишите в чате рекорда, ну а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Divac, Slow Down. Свежая работа от Бауса, Magnetic. Еще одна новинка от Бенни Бенасси, Мэтт Сесари и Дани, Every Single.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает US Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими странами. Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Кремль. Президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на griboyedovouniversitet.rf. Звони 8-495-120-31-31.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой бы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в среду 29 июля небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер западный 2,7 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
5: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
6: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. В Красноярске на 103

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость очень неоднозначная, как обычно. В Госдуме призвали россиян отказаться от интернета. Почему? Ну, из-за засилия онлифанщиц, эскортниц. Депутат считает, что соцсети переполнены таким контентом, а он разрушает моральные ценности. И вместо запретов предлагается популяризировать живое общение и реже заходить в сеть. Как говорится, глазки здоровее будут, да и сознание тоже. Друзья, вот знаете, конечно, есть такая тенденция, что мы выкладываем лишь какую-то лучшую сторону своей жизни. Даже если это не так, мы почему-то пытаемся казаться в соцсетях лучше, чем есть. Вот почему? Объясните мне, в чем дело? Сама грешна, ну сама такая же. Вчера была в ресторане на крыше. Конечно, я это опубликовала. Позавчера сидела грустная. Я об этом кому-то в своих соцсетях сообщила? Нет. Вот почему так, друзья? Как считаете? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Точки зрения все будем учитывать. Армин Ван Бюрен в этом часе и Here in My Arms. Еще услышим Соловы, облако.ком. И обязательно Джоэл Кори и Уиспер. И, конечно, Оффенбах, Miles Away.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Ирландский журналист Чейз Боулс отметил, что на встрече отсутствовал почетный караул, и он был встречен собственным пилотом и украинским послом. Работники имеют право покидать офис на время обеда, подтвердили в Минтруде. В ведомстве уточнили, что если по условиям производства предоставить перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить сотруднику возможность есть и отдыхать в рабочее время. Россия научила Китай всему, что тот умеет сейчас, заявил помощник российского президента Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия должна полагаться на свои знания и не ждать, что ее научат чему-то новому. Патрушев отметил, что Китай сегодня лидирует в гражданском судостроении, но всему, что умеет, его научила Россия. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Алин Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
13: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
15: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
16: Дэнс лето
17: на рекорде.
16: Лето.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость супер-мега-милая, самая милая за этот день. Во французском Бордо женщина не стала выгонять из своего бассейна оленят, которые чилили в нем, спасаясь от лесных пожаров. Пушистикам стало жарко, они прибежали на запах воды, Мэлли. Вообще не понимаю, как можно додуматься-то их выгонять? Слава богу, такая мысль не пришла. Серьезные женщины все отдохнули красиво, приятно, все поплавали. Друзья, кстати, рассказывайте, а вы-то где уже успели почилить этим летом? Может быть, съездили в отпуск или нет, как и я? Если да, то если успели отдохнуть, пишите об этом у нас в чате нашего мобильного приложения. Завидовать, возможно, буду, а может и нет. Police in Paris в этом часе и The Galich. Бизи. А еще впереди Тиесты и Эко Сакс в финале. На каком-то языке, кстати, друзья. Еще Сэм Фелкс тоже слышим и Keep on Rising. И обязательно Сони Фадера Think About That.

0: лучший трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отметив, что этот вопрос уже обсуждается с китайскими коллегами. В России планируют создать официальный реестр нянь, через который родители смогут проверять специалистов на наличие судимости, образования, опыта работы и необходимых справок. Инициатива предполагает верификацию нянь через портал госуслуги для повышения безопасности детей. Миноборнауки установила срок подачи согласия на зачисление в вузы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Абитуриенты бакалавриата и специалитета основного конкурса должны направить документы до 5 августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой бы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому.
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость про зверят. Неадекват пробрался в приют для животных и попытался поговорить с рысью. Я вот не пойму, а что сразу неадекват? Если ты разговариваешь, общаешься с животными, сразу все, тебя списывают. Подробности. В Челябинске мужчина перелез через ограждение вольера в приют для диких животных и попытался поговорить. И поговорил с рысью. Хищница насторожилась, зашипела. Юношу оштрафовали на 500 рублей. Оказывается, не только за разговоры, как выяснилось, он был в не сильно трезвом состоянии. Скажем так, и вообще, похоже, принял он эту рысь за девушку, с которой накануне познакомился. Друзья, я не буду спрашивать, общаетесь ли вы со своими домашними животными? Уверена, что да, все нормальные заводчики так делают. Просто спрашиваю, как их зовут? Моего Шеннон котенка зовут, как ваша? Что там за клички? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, почитаю непременно. Диджей Гоя в этом часе и Джейсон Дерула, и относительно свежей работы Мичико.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Альса». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс-канале» «Радио Рекорд».
0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести 2 свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну хомячка с ошейником.
3: Ну хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да.
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это был.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда. Ты здесь, и ты вместе с нами обсуждаешь разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самое важное в политике, в экономике, да и вообще в мире происходит не там, куда направлены туманные глаза большинства, а там, куда в замочную скважину подсматривают хитрые глазки элиты. Наши косые глаза в этой программе смотрят не туда, не туда, они смотрят вообще в бок, где происходит всякая ерунда. И смотрят они на эту ерунду, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки попытались вынести из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Компания отдыхала по системе All Inclusive и перед отъездом решила прихватить сладости с ужина с собой. Когда туристок поймали сотрудники гостиницы, девушки в панике попытались смыть пахлаву в унитаз, однако тот быстро забился. В итоге отдыхающим пришлось оплатить ущерб, и только после этого они смогли вылететь домой.
2: И сейчас, я так понимаю, их можно узнать по запаху пахлавы. После такой вакханалии от них, наверное, до сих пор пахлавой тащат.
1: Да? Ну, слушайте, ну они же не захавали все-таки, они в унитаз спустили.
2: Это не важно.
1: Адреналином тянет.
2: Адреналином тоже, вот столько часов возиться с пахлавой. Слушайте, ну, российские туристки, ай, какая новость. Да они могли бы спокойно этого не говорить. Да, то, что это наши туристки, это даже понятно просто по стилю отдыха. Ну какой отдых, если не украдешь? Это вот как раз, да, отдых в стиле с пахлавиздел. Ну, да, да, обычная история. Но, знаете, но я думаю, что, скорее всего, это был... Я просто уверен. Давайте все-таки вступимся, да, за наших соотечественников.
1: Да, потому что, вряд ли это где-то из Казахстана могли бы быть, да? Или из Беларуси, да?
2: Нет, конечно, это наши. Что вы сами чувствуете, да? От вас тоже пахнет. Это чем?
1: Пахлава, да. Ну, легально, все легально.
2: Вот, и я про легально. Потому что, вот, понимаете, ведь воровство в нашем понимании это немножко другое. Давайте говорить откровенно, что в нашем случае, в случае с нашими соотечественниками, значение слова «воровство» это совсем другое. Да и в этом-то случае

0: Поттера, да, звучит.
1: А там так? Я его не очень люблю, на самом деле. А сначала одну с разорванную, а потом...
0: Потом уже Олд Клюзи.
1: Окей. Так вот, и, конечно, они, услышав это слово, они думают, о, Олд же, ин прямо, и Клюзив, да, туда. И, конечно, что не так-то? Ну и прихватили 5 килограмм пахлавы. Ну не 200 же килограмм. Вот если бы они прихватили с собой еще стойку ресепшена, бульдозером случайно зацепив, да? А так, там же не сказано, что сколько можно выносить. Нигде же там не висит объявление, что больше там 4 килограммов 900 граммов пахлавы не выносить. Ну а потом уже, конечно, испугались, да, и смыли в унитаз, когда уже услышали, что за ними погоня. Конечно, они обделались, потому что, слышишь, за ними толпа турков бежит, как во время захвата Константинополя.
0: Да, смотрите, какие, да, вот какие продуманные туристки. Мы же все знаем по фильмам, да, по сериалам, что вот обычно смывают в унитаз, когда ломятся в дверь тебе, да, там спецназ там, да, как бы, смывают в унитаз нехорошие вещества всякие, таблетки высыпают, какие вот на опыте россиянки, да, они пахлаву решили смыть.
1: Не надо.
0: Таблетки смываются, пахлава нет.
1: Я думаю, что там другой опыт. Может быть, опыт у них был с люля-кебабом уже.
0: А думаете, он смывается?
1: Не думаю, что он.
0: Весь мой жизненный опыт показывает, что нет.
1: Ну, это в том виде. Ну, и опять же, и, конечно, да, но и что такого? Ну, слушайте, ну, 5 килограмм пахлавы, ну, что за жадюги? Они вот у нас, я уверен,
0: почти что... 5 даже.
1: Ну, типа, да, ну, но, неважно, ну, вот у нас, представьте, ну, просто, да, хлеб, соль, да, они... И потом, что такое 5 килограмм пахлавы для нашей, для женщин? Это два раза в рот кинуть во время, там, просмотра рилсов. Как, знаете, как у нас говорят, кинуть 5 палок пахлавы.
0: Ну,
1: да?
0: Пахлава не палками измеряется.
1: А это вам не... Ну, неважно. А эти жалко им это. Но и они еще спустили, значит, ее в унитаз. По мне, так вот это главное, понимаете? То есть я правильно понимаю, что сейчас в Турцию это лучше не ехать. То есть там не просто где-то сломан унитаз, там вся канализация засрана пахлавой.
0: Ну так пахлавой же, да. А не тем, что обычно, чем обычно засирают. Это нормально, пахлава
1: как раз медовая там. Я туда точно не ногой. Но, а вот про вашу ногу и про ваш отдых. Понятно, что кто-то сейчас там, да, надо зарабатывать, да, это понятно. Еще, может, не успели или никуда не съездили, все понятно. Но, а может, съездили, а может, не в этот раз, а когда-то. И нас вот интересует, вот все-таки, смотрите, да, жизнь на курортах кипит.
0: Им будет что вспомнить, этим женщинам.
1: Конечно, а вам, и поэтому, чтобы нам и вам... что-то вспомнить. Конечно, нас интересует сейчас, особенно в этот прекрасный летний период. Вот как раз сейчас самый период-то наступает, да?
0: Самый, что ни на есть, кач.
1: Самый чёс, самая пахлава. Так вот, случай на курорте. Вот с пахлавой, может, наоборот. Что такое наоборот с пахлавой?
0: Ну, вот это такие тогда... лучше не пишите случаи.
1: Да, да. Хотя...
0: С пахлавой наоборот, как бы, да? Да? Ну... С обратной пахлавой, как бы.
1: Короче, все понял. Вот был у тебя случай на курорте. Поучительный, возможно. Да? Пошел я за пахлавой.
0: Да, в любых локациях. Гостиница, пляж, море, там, лес, там, речка, что угодно.
1: Да, обсудим в народных новостях. Крем

0: возрасте сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь. По словам специалистов, даже пол-литра пива каждый день со временем может серьезно навредить здоровью.
1: Чё-чё-чё? От пива увеличивается в размерах сердце? То есть, подождите, то есть не только живот, вот пивной животик, но и сердце?
2: Получается, что да.
1: Ну, секундочку, ну тогда я пиво не помню вообще, когда последний раз пил, но за других обидно. А почему так несправедливо? Объясните мне. Смотрите, значит, пиво увеличивает все. Там живот, сердце, а пенис нет? А почему? Нет, серьезно, вот от всех сейчас пивных этих, как они там называются, да? Все задают вопрос: почему есть пивной живот, почему есть пивное сердце, а почему нет пивного пениса?
2: Ну, знаете, возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и все многие от нас многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается, но они, чтобы без палева, знаете, никому об этом не говорят, как бы, да, эти люди, это такой заговор. То есть,
1: тайный
2: заговор любителей пива.
1: Секундочку. То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
2: Нет, там, по порядку. Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
1: Большой-большой, да. Нет, секунду. Что-то тут не так на самом деле. Это что-то не так, потому что, ну, даже, ну, хорошо, даже если скрывают, то тогда объясните мне, ну, почему, вот смотрите, да, пиво, значит, увеличивает живот, пиво увеличивает сердце, а пенис нет. Ну, это как минимум нечестно, потому что пиво-то при этом называют пенистым.
2: Вот, это косвенное доказательство, что все работает. Шах и мат!
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

часовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: шоу.
1: Джигурда отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок со своим лицом. Два предпринимателя продавали на маркетплейсе картонные маски и балаклавы с изображением артиста без его разрешения. Суд обязал каждого выплатить Джигурде по 100 тысяч рублей. При этом взыскать еще 200 тысяч самого маркетплейса актеру не удалось. В этой части иска суд отказал.
2: А, то есть Джигурда все-таки остался без зарплаты на август. Только на июль, да, хватит?
3: Без отпускных, так сказать, да?
2: Да, но на июль все-таки заработал. А он еще хотел с маркетплейса, что ли, срубить? А маркетплейс еще, небось, и Валберис, да? То есть там Валберис там горит, пылает, там все бегают, а тут Джигурда что-то про маску под руку, да, там толдычит про маску с моим лицом. Может, с этого у Валбериса все и началось?
3: Ну нет, он давно этот иск подал, там это же как бы...
2: Ну, слава богу.
3: То есть это же там дело не быстро.
2: Ну, да, не важно, все-таки 200 тысяч-то он отсудил. Как было сказано, у двух предпринимателей, да, два предпринимателя что-то продавали на маркетплейсе картонные маски. А что это вот такое за предприниматели? А в чем их предпринимательство?
3: Ну как?
2: Я просто хочу понять, объясните мне. Что это за стартап сделать из картона маски с розой Джигурды? Что это за бизнес-модель такая?
3: Не хуже всех других. Ну вот есть Джигурда, да? Есть он в нашей жизни, присутствует, да? Соответственно, они своей бизнес-чуйкой, да, своей пятой бизнес-точкой почувствовали, что будет спрос на маски Джигурды.
2: Всяко, да. Ну окей, ну хорошо, ладно. Значит, сделал лицо Джигурды там, да, из картона за 50 рублей, продал за 100, да? Это как модель бизнеса называется джигурдизм, да?
3: Или ну, что-то в этом роде, да.
2: Окей. Ну, и значит, и он срубил Джигурда, увидев, что сделали его лицо. Знаете, бизнес-модель-то все-таки...
3: И без его разрешения. А хотя, попросить разрешение у Джигурды. Ну, ты дорогой Джигурда, как? Я его не знаю лично.
2: Я поэтому и говорю, что бизнес-модель-то не сработает, а так себе, да? Потому что, ну, думали, что проканает, что Джигурда здесь не ходит.
3: Не заметен, да?
2: Да, проскочит, да? Нет, не проскочило. И теперь, возможно, они столько и не заработали. По 100 тысяч с каждого срубил. Но вы знаете, значит, 200 с двоих, то есть по 100 тысяч, знаете, как говорят, да, есть там, да, по 100 тысяч нарыло, а здесь по 100 тысяч зарыло. Ну, зарыло Джигурды как.
3: Ну,
2: да?
3: Может, там за партию рыл, может, там целый вагон, знаете, их был там.
2: Ну, неважно, да.
3: Полсклада
2: было завалено. В смысле, с двоих, да. Так, послушайте, по 100 тысяч, ну, я могу сказать, ну, это вот как-то совсем недорого. Да, 100 тысяч, да?
3: Не знаю, очень по-божески, да,
2: действительно. Очень какой-нибудь Киркоров бы за свое лицо взял бы не меньше миллиона. Ну, еще там за моральный ущерб страусиные перья. Ну, и, может быть, там за лицо Баскова. Если увидел лицо Баскова. Лицо Баскова же Киркорову принадлежит,
3: ну,
2: да?
3: Ну, да. И наоборот, но не лицо Киркорова принадлежит Баскову.
2: Окей. Ну, я... Ну, знаете, я, конечно, знаю, почему, вот откуда взялась эта цифра 200. Потому что она уже заякорена, на самом деле.
3: Да ладно?
2: Да, потому что был прецедент. Его, собственно, создал этот, Безруков. Да,
3: а, точно,
2: Сергей.
3: Мы даже обсуждали.
2: Конечно, да, помните, он судил там на 200 тысяч за свои маски. Но, я хочу обратить ваше внимание, он взял не 200 тысяч, а 203 тысячи. А это что значит? А это значит, что Безруков ценит свое лицо на 3 тысячи дороже.
3: Ну, конечно, у него же такое лицо, как всем лицам лицо.
2: Да, но почему Джигурда его свое не ценит? У него тоже вроде лицо не найдено, да? Не шито этим.
3: Лицо там. На помойке завалялось.
2: Да. А знаете почему? А это потому, что у Джигурды очень низкая самооценка. Просто он, знаете, не рискнул, не посмел переплюнуть Безрукова. Может, сначала, знаете, там даже... Может быть, сначала и захотел запросить за свое лицо. Там, дай 204 тысячи. Но потом остыл, да, и такой, нет, это я погорячился, да.
3: Такой, ну, и, кстати, смотрите, ну вот сначала Безруков, да, теперь Джигурда. Люди покупают их маски. Я вот, зачем они это делают? Что за движ странный? Я ни разу не видел, ни на улице, ни в всяких роликах, там, рилсах, да, вот как бы там, такая вещь творится. Чеков маски Джигурды. Где они это все делают?
2: Ну, подождите секунду. Их продают, но их не носят. Или, скорее всего, их носят на специальных вечеринках.
3: Вот.
2: Есть специальные пати, да, где происходит...
3: Кроме маски Джигурды ничего нет на них, не надето.
2: Да, и происходит Джигурда СМ и Безрука Фистинг.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: Картонных полицейских начали массово ставить у банкоматов для защиты россиян от мошенников. По данным СМИ, за последние два года на такие фигуры потратили около 1 000 000 рублей. Один правоохранитель обходится примерно в 20 тысяч рублей, а закупают их сразу по несколько штук. Больше всего таких фигур установили в Дагестане. На них размещают предупреждения о мошенниках и памятки о том, как не попасться на их уловки.
2: Офигенная штука! Просто офигенно. То есть, развел тебя мошенник, да, ну, чтобы там, да, ты пошел, снял деньги с банка и отдал, значит, как водится, курьеру. Значит, ты такой поверил, да, что он там какой-нибудь генерал там или сотрудник службы безопасности, и ты, значит, подходишь к банку, чтобы их снять, и тут ты видишь памятку. Осторожно, мошенники. И ты такой, точно, а я совсем забыл, что существуют мошенники. Ой, хорошо, что напомнили. Да еще и слово такое мудреное, мошенники. Еле выговоришь, спасибо за напоминание. Да, поэтому, собственно, это и называется развод, что они верят, что их не развели. Что это развели не их, а кого-то другого. И когда они, значит, будут у банка читать эту памятку, они просто будут думать, а, вот же есть идиоты, которые по всем мошенникам отдают. А я-то, слава богу, умный. Недаром у меня папа был умный, у него IQ был высокий. Да, мне-то мошенников удалось избежать. Вот сейчас как отдам все свои кровные генералу на сохранение, вот чем они будут
3: думать. А может, это что-то на другое. Может быть, смотрите, вот подходит бабка с мошенником к банкомату. Да, как бы там снимает деньги, а мошенник подслеповат. Видишь, что стоит полицейский и дёру. Да?
2: Ну,
3: и убежал.
2: Ну, послушайте.
3: Есть же такой шанс.
2: Тут я вот,
3: да,
2: кстати,
3: маленький, но не нулевой.
2: Окей, и я вот тут не очень понимаю. Они не просто, то есть это не просто объявление, да, повешено предупреждение о мошенниках. А там было сказано, картонных полицейских, да, начали ставить у банкоматов. А, то есть, это значит, ну, как бы, это вот фигура полицейского вырезана.
3: Да, стоит, да? Держит памятку там.
2: А зачем? Для привлечения внимания, что ли? Я просто думаю, а наоборот, не случится другой обратный эффект? Потому что, вы знаете, сколько у нас случаев было, мы даже, по-моему, обсуждали, когда бабушки, которых разводят мошенники, там, и полицейским говорят, нет, не верь, они этих полицейских там бьют, от них убегают.
3: Да.
2: Они не подумают, что вот эти фигуры, это мошенники переоделись и хотят отжать их деньги. Это абсолютная ерунда. Значит, нет, чтобы это сработало, у банкоматов нужно ставить не фигуру полицейского, да, там, нет, это ерунда. У банкомата, чтобы это хоть как-то сработало, хотя бы временно, у банкомата нужно ставить фигуру голого мужика. Только вот с нашими пенсионерами только так это проканает, и то временно, подчеркиваю. Значит, потому что только это поможет их немножко отвлечь. То есть идет бабушка с деньгами, видит, у банкомата стоит голый мужик. Лучше, конечно, чтобы он был пенсионер тоже, да?
3: Да нет, почему? Нормальный так...
2: Смотрите, и она, и бабушка офигела, на секунду задумалась, а потом она побежала жаловаться в полицию. У нас же пенсионеры всегда жалуются, ну не только они, но пенсионеры больше всего. И пока она жалуется, может быть, и забудет, зачем шла.
3: Ну или там сообразит, ну а что, одно другому не мешает, может стоять фигура голого мужика в полицейской фуражке. В жизни же полицейские бывают в разных состояниях.
2: Ну, это ее, да, это может действительно ее сбить серьезно. Да, конечно. А может быть, еще лучше два мужика голых делают черти что. Да нам точно побежит жалоба.
3: Вообще тогда точно по мошенничеству на ноль стоит. Ну, смотрите, какая-то странная тенденция появляется, как бы, ну, вот в силовых структурах. Я вот видел много новостей, что ставят на трассах фигуры полицейских. Ну, чтобы человек, как бы, там, ну, сбросил скорость, да, при въезде там в населенные пункты. Ну, тоже такие макеты. Конечно, на трассе не картонные, там дождик, они какие-то, видимо, из пластика. Теперь ставят в банкоматах. Не значит это то, что как бы в дальнейшем везде как бы картонные и пластиковые полицейские заменят реальных.
2: А, конечно, конечно. И тут только вопрос, вот хорошо это или нет. И, конечно, я вам скажу так. Это, если, это хорошо, это нормально, если у нас будет и картонная преступность. Но если преступность у нас будет хотя бы кожаная, то, наверное, не очень.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Крем-хруст-шоу.

0: бы у вас была лишняя минутка, мы бы вас даже и не просили писать сюда сообщение. Но поскольку у вас есть не минутка, а времени у вас вообще дофига, мы вас просим, да и просить вас не надо, вы сами сюда нам все пишете. Вы понаписали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы, как обычно, читаем в этом месте нашей программы, которую мы между собой называем народными новостями. Че там?
1: Ну че там, че там? Ну летушка в самом разгаре, отпуска. И вот россиянки, как у нас в новости было, пытались вынести из турецкого отеля 5 килограмм пахлавы. Ну, у них ничего не получилось. То есть, ну, зато будет что вспомнить, как бы, воспоминания курортные. Мы спросили себя о твоих случаях на курорте, на отдыхе, в отеле, не в отеле, на море, на пляже, на речке, где угодно, на отдыхе, каких-то поучительных, интересных случаях. Знаете, вот такая большая просьба, ну, вот не быть таким вот амбассадором лаконичности в своих сообщениях, как вот, например, такое. Заблевал ресепшн, точка, июль 2009, точка, Шарм-эль-Шейх. Ну что вот мы должны думать, как бы, да, дружище? Ну вот
0: как?
1: Где подробности? Нет, где история?
0: Ну... Нет, подождите секунду. Бывают разные обстоятельства. Ведь это же телеграфный стиль. Может быть, у человека нету времени, может, денег на телеграмму, на нормальную. Ну,
1: да, возможно, да.
0: Чтобы на письмо, чтобы написать. Ну, сказали, попросили его написать. Он написал, да, телеграмма, еще раз.
1: Ну, это похоже на какую-то отмазку, как бы. Заблевал ресепшн, июль 2009-го, Шарм-эль-Шейх. Как-то формально он отнесся.
0: Формально, но выполнил же задание.
1: Даже истории более подробно и интересно, смотрите. На водном круизе по Скандинавии пьяные финны устроили поножовщину. Было весело, все выжили. Вот это уже вот как бы вот играет красками какими-то, да, вот деталями какими-то.
0: Да, ну сейчас, знаете, все-таки давайте скажу спасибо, что сейчас этот отдых запретили.
1: Да,
0: возможно,
1: да.
0: И из-за этого случая. Из-за конечно, исключительно.
1: Да.
0: Ведь никакого больше ни Скандинавии, да, никаких паромов в Финляндию больше нет. А все с этого и началось. А вы думаете, с чего?
1: Эти финны пьяные, им только вот дай повод, как бы, да,
0: поножовщина.
1: Да.
0: Ну, слушайте, на самом деле, финская поножовщина это не так страшно. Во-первых, она очень медленная, а во-вторых, ножики у них такие, знаете,
1: да,
0: финские.
1: Ну, это страшный ножик,
0: да?
1: Конечно,
0: ну,
1: да.
0: Все очень так спокойно. Я поножовщина с финном. Я, кстати, один раз видел финна с ножиком. Ну, это долгая история, да.
1: А вот еще такая история. С другой стороны земного шара. Я как-то в Китае, пишет Кирилл, в отеле подрезал стульчак с подогревом. А в аэропорту распотрошил туалетный бачок. Себе домой, на запчасти. Вот человек с пользой смотался в Китай, как бы. Бизнес-тур в Китай.
0: А это какой-то туалетный утенок? Кто этот человек?
1: Хозяйственный просто человек.
0: Что это за туалетоман? Кто это вообще потрошит туалет?
1: Ну, смотри.
0: Что это за туалетный потрошитель? Нет, понимаете, нет, я просто... Меня просто интересует феномен всегда. Меня интересует, что это за явление такое? Человек потрошит туалет.
1: Ну, просто у него поломался, думаю, туалет...
0: Нет, я знаю, знаете, как эти туалетные игры. Но это другое вроде.
1: Другое, конечно. Это дело всяких игр, все всерьез.
0: А это... А, это туалетная не игра, это что туалетная... Как это называется? Это настоящий человек, который к туалетам относится серьезно.
1: Да, конечно.
0: И легкомысленно. Игры там, да, туда-сюда пописили.
1: Вот теперь
0: там
1: у него и его семье есть стульчак с подогревом из Китая. Незадорого. А вот пишет Анна. Привет, у нас был случай в Египте, когда официант подошел протирать столик и сказал: привет, как дела, зашибись, до свидания. Ну, слово «зашибись» я смягчил, как бы. Вот.
0: И?
1: Мы даже и опомниться не успели. Русские же научили, явно не сам. Привет, как дела?
0: А где это было?
1: В Египте.
0: Ну, понимаете, в Египте научили русские, ну, это вообще странно звучит, потому что в Египте кроме русских-то никого нет.
1: Ну, нет, как-то.
0: А кто там?
1: Там кто угодно.
0: Ну, например?
1: Ну, немцы там, например, трутся там.
0: Ну. А, ну,
1: нет, вряд ли.
0: Нет, ну, в Египте в любом случае не знать русского, ну, не знаю, но это как в Туле. Я не знаю.
1: Слово «зашибись» в матерной его версии.
0: Конечно, нет, разумеется, дайте я почитаю. Так, ну вот, вот, например, пишет, вот Сергей пишет: здорово, ребя, в такси работал давно, любимая работа моя была, ну, естественно, я не могу дальше. Однажды вез парочку, мужчина рассказывает, как он в ледяной воде сутки провел в засаде, Хаттаба брали. Потом до пятерочки доехали, он дошел за водкой. Спрашиваю у его спутницы, что реально ваш кавалер такой крутой спецназер? Она говорит, да какой там строитель из Приднестровья?
1: А при чем... История поучительная, но при чем здесь отдых?
0: Курорт. Он же говорит, любимая работа. Работа, как отдых. Такси, это, понимаете, вот что значит счастливый человек. Для него работа, это вот, такси, это отдых за рулем.
1: Какие еще истории?
0: Конечно, потому что, да, представляете,
1: ну, обычно такие истории рассказывают сами таксисты, да, а не пассажиры. Вот что странно, как бы, понимаете? То есть такие типа, я там такой...
0: Ну, он же говорит, что в такси работал давно. Значит, он бывший таксист и нынешний пассажир? Или не, как?
1: Нет, он говорит, вез пару, он сказал, вез пару там...
0: Ну, нет, ну сейчас-то он пассажир.
1: Сейчас, наверное,
0: да. Пассажить ему?
1: А вот из-за рубежа истории. Ну, ну, тут я пошел грилить, ну, видимо, гриль делать, во время мини-отпуска. А там, в соседнем коттедже, на мостках, прямо под солнцем, швейцарцы супружеский долг исполняют. Они, походу, не в курсах, что у многих рыбаков есть бинокль. Так вот, зачем рыбакам бинокль?
0: Я не понял, а бинокль-то биноклем, а почему он смотрит не на рыбу,
1: а... А что на рыбу смотреть? Как ты ее в бинокль видишь? Аж в воде.
0: Ну и это не интересно. Она прыгает, она, но это не интересно.
1: Нет, конечно, да? Есть соседний коттедж.
0: Нет, если рядом швейцары, хоть, конечно, на них. Да, я бы, разумеется. Вы представляете, у вас бинокль, рядом два швейцарца. Что шпилится, да? Ой. Тихо. Тихонечко уходим без лишнего шума.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Почти половина россиян занимает деньги на свадьбу, но окупить праздник удается единицам. По данным исследования, 48% молодоженов берут на торжество деньги в долг, однако вернуть за счет подарков больше потраченного смог лишь 1%. При этом некоторые пары, рассчитывавшие отбить свадьбу конвертами от гостей, в итоге сталкиваются с серьезными долгами и даже банкротством.
2: А, то есть в конверты много не кладут? Видимо, знаете, не помещается просто. Положил 200 рублей и там 10 пятитысячных купюр банка приколов. Ну и хватит для начала.
3: Ну а кто в нормальный человек, кто вменяемый, будет класть какие-то серьезные суммы? Это же конверт!
2: Конечно, и поэтому отбить не удается. А ведь на это-то весь расчет у тех, кто свадьбу делает, да? Там типа вот, ну ладно, там Зина, сейчас там потратим на банкетный зал, там на тамаду, на группу кабриолет, там на диджея Барсетка, там, ну,
3: вы были
2: ну,
3: на
2: миллион.
3: Шикарной свадьбе, вот я чувствую, да. Повезло вам с большим.
2: Средняя свадьба. Там, да. Ну окей, но потом-то отобьем на конвертом. А нет, не катер. Потому что, знаете, потому что гости-то тоже не дураки, их не надо недооценивать. Там, знаете, там пожрать и поорать под диджея баклада, это они пожалуйста. А как положить в конверт хотя бы 1020, так лучше, знаете, вместо них книгу «Как заработать миллион за минуту» от коуча Виталия Конченого. Это пожалуйста. Да, денег-то нет. Так вот поэтому, ребята, вот прямо сегодня... Прямо сейчас, вот с этого момента, если не мы, то кто? С этого момента отменяем эту дебильную, совершенно контрпродуктивную, вот вы только что слышали из новостей, эту просто катастрофическую традицию с конвертами. Конверты отменить, потому что в этом вся проблема, да, потому что просто не видно, сколько ты кладешь. То есть там положил 300, да, конверты все смешаются, никто не узнает, что это такой твой позор там, да, был. И на это весь расчет. Объясните, кто это вообще придумал, эти конверты? Что это за жук? Что за жук?
3: Ну, вот гости и придумали. Вряд ли это мать жениха, как бы, да, там,
2: да,
3: или, там,
2: конечно,
3: или
2: понятно.
3: Дед невесты.
2: Нужно отменить. И давайте, смотрите, да, вот, значит, предложение очень простое. Да, давать бабки, но без конвертов. Прямо глядя в глаза молодоженам. Чтоб протянул 500 рублей, и чтоб он тебя видел, красного, потного от стыда. И чтоб, когда ты пошел за обе щеки поросенка жрать и танцевать под диджея свинью, да? Чтобы он тоже, чтобы взгляд молодых из-под лобья на тебя с ненавистью.
3: Не, ну или ввести такие, знаете, прозрачные конверты. Знаете, такие, зип-пакеты такие, типа как будто бы склеиваются, закрываются, знаете, такие там, да. Или же еще жестче, чтобы всем было стыдно, чтобы как бы тамада как бы, через тамаду деньги отдавать, и тамада, чтобы являл там, друг брата жениха Володя из Обнинска дал 300.
2: Нет.
3: И все на него такие,
2: ну, дорогой мой, нет, ну, вы что хотите, тогда на свадьбе никого не останется.

0: Шоу.
1: Документ с подписью Владимира Путина выставили на продажу в Петербурге. Речь идет о свидетельстве о регистрации компании 1993 года, подписанном будущим президентом, который тогда возглавлял комитет по внешним связям мэрии. Сейчас продавец просит за него 26,5 тысяч рублей вместо первоначальных 50 тысяч и утверждает, что документ все это время хранился в рамке и сохранился в идеальном состоянии.
2: 26,5 тысяч? Всего? Слушайте, я не верю, это фальшивка. Я уверен, что это сам поддел. За подпись Путина 26,5 тысяч, да? Слушайте, да это подпись миллиарды, сотни миллиардов долларов там стоит, может, триллионы. А есть такие проекты, что за подписи триллионы не жалко.
3: Да, но тем более, они сначала стоила 50, и никто не купил.
2: Или что, или почему? Или потому что образца 93-го года, типа, с 93-го года что, все силы, все выдохлось, что ли? Или что?
3: Ну, как-то, ну, в общем, да, там, это еще такой молодой Владимир Владимирович тогда был такой, знаете, такой, еще неизвестно, кем он
2: стал. Нет, ну, послушайте, ну, не важно, ну, подпись-то да, есть, подпись, а там 26,5 снизил с 50.
3: Ну, смотрите, ну, с другой стороны, вряд сейчас тяжелый, у людей денег мало, да, как бы, и, конечно же, вот я верю, что это, конечно, грустно, ну, реально грустно, что за такие маленькие деньги и продать не может, да, как бы, коллекционеру, любителю. Ну, вот, ну, с другой стороны, нет у людей денег, ну, мало денег. А вот если был бы не какой-то там скучный там свидетельство о регистрации компании, да, где Владимир Владимирович Путин, видимо, подписал, ну, что, типа, подтверждаю, да, как бы, со стороны, как бы, зарегистрировано в правительстве Петербурга. А было бы так, то есть, пустой лист и подпись Путина. Еще и печать Путина.
2: А, ну!
3: Вот этот бы стоил бы денег, как бы, да?
2: Нет, ну, послушайте, за такую подпись и Владивостока не жалко.
0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус.

stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd.

0: Секс с роботами может стать обыденностью уже к 2030 году, прогнозируют футурологи. По их мнению, личные отношения продолжат стремительно уходить в цифру. Сначала онлайн-знакомство и виртуальное общение, затем VR-секс и умные интимные устройства. А следующим этапом станут роботизированные партнеры. По прогнозам экспертов, со временем такие куклы могут появиться во многих семьях.
1: Подождите, 2030 год. А что, сейчас секса с куклами нет? Да у нас каждый второй секс – это секс либо с куклой, либо с роботом. Потому что вибратор, извините, это тоже своего рода робот.
2: Но это не робот, все-таки.
1: Нет, это робот.
2: Как ученый ученому,
1: я вам говорю. Нет. Это как ученый ученому, я вам говорю. Вибратор – это такой же робот, только без глаз. И если вибратору вставить глаза, знаете, как вот у нас в Рязани грибы с глазами, да? Если вибратору вставить глаза, если ему приделать руки и ноги, то это будет обычный вибрирующий робот Федя. Да, ну, такой же робот, только вибрирует чуть больше обычного.
2: Ну, будет он будет тем же вибрирующим вибратором, только с глазами. Это не робот. Робот же, как бы, там он может какие-то программы исполнять. То есть, ну, да, сейчас-то все есть, конечно.
1: Конечно.
2: Можно, но просто это еще не стало обыденностью, как говорится.
1: Нет, простите.
2: А обыденностью занят
1: 30-м
2: году.
1: Давно стало. Уже давно стало. Уже каждый второй... Ну, послушайте, вы посмотрите, как они скупают. Да, как они скупают эти игрушки. Вы посмотрите, какое количество вот этого вашего секса там в интернетах происходит, да, с помощью искусственного интеллекта. Да уже реально каждый второй секс с роботом. Вот сейчас, если вдруг секс не с роботом, это значит одно из двух. Либо отключили интернет, либо что-то с Валберис, по которому этих роботов доставляют.
2: Либо иногда. Ты в лесу с палаткой, нет электричества, и интернет не ловят.
1: Вот, ну, такая... ну, такое бывает редко. Да.
2: Ну, смотрите, как обычно. Появятся во многих семьях. В семьях? Я думал, что это как раз-таки не для семейных людей эти все, это вся срамота, как бы, эти роботы изобретаются. То есть, в семьях появятся. То есть, если у меня есть жена, только зачем мне робот?
1: Увы, сейчас и такие семьи, к сожалению. Меня здесь беспокоит другое. Меня беспокоят не футуристы. Футуристы, которые о секс-роботах думают. Меня не все, не плевать мне на этих роботов, на этих кукол. Меня интересует другое. А почему именно, черт побери, почему именно 2030 год? Слушайте, у нас 2030 год — это год какой-то черты, какого-то апокалипсиса,
2: да?
1: Какого-то начала новых времен. У нас законы там многие принимают до 2030 года, или там, да, или с 2030.
2: Что 2030?
1: Законы, да, вот там до 2030. У нас, собственно, год — это когда заканчивается очередной срок Путина. И тут еще, значит, там говорят, что 2030 год — это секс с роботами. Послушайте, что это будет за год? Мы вообще его переживем, нет? Мы вообще сможем это все вынести? Потому что, а может, ну его нафиг? А можно сразу перескочить в 2031?
2: Например? Ну, подождите, нам обязательно должны сказать, в конце 2030-го это был непростой год.
1: Нет, это само собой. Я не хочу ни секса с роботами. Потому что я не уверен, что мы сможем пережить секс с роботами. Потому что, а кто вам сказал, что это у нас будет секс
2: нет,
1: с роботами?
2: Не у нас.
1: А кто вам сказал, что это не у роботов? Роботы будут нас.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Часов и 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою треуголку, богато украшенную позументами, собрался уходить. Куда, господин Кремов? 4 минуты. Даже 5-6 даже практически. Сообщение читаем. Чего там?
1: Ну вот тут нам предъявляют некоторые претензии. Совершенно обоснованно, кстати, предъявляют. Сергей пишет. Братва, вы чего мои мессаги читаете с недельной задержкой? То про Женьку Харитонову ни к селу, ни к городу. Теперь про случай в такси, когда я уже про остров Крит прислал историю. Да, Серега, есть такая проблема, есть такая особенность.
0: Подождите секунду, что вы за пессимист такой? Почему проблема?
1: Особенность такая.
0: Особенность это нейтрально. А давайте в позитивном ключе. Есть у нас такая забава у нашего человека, который делает наш мессенджер. Он же тоже должен развлекаться.
1: Иногда вываливаются сообщения, которые не пришли нам в день, когда они нужны, вываливаются там через недельку.
0: Это еще что с твоим сообщением? А то бывает...
1: Такое бывает?
0: Нет, сообщение.
1: Какой Снегур придет в августе?
0: Помните, Мосочек, когда разыграли в августе новогодний подарок? А потом... У вас сколько это было? Или это не у вас?
1: Не
0: важно. Да, поэтому Но, чувак, с другой стороны, а ты что хочешь, чтобы вообще не прочли? Лучше поздно, чем никогда.
1: Да.
0: Пускай через год, через два.
1: Жди, надейся, слушай.
0: Возможно, чье-то сообщение зависло еще в 2014-м. Но ничего, это не отчаивайтесь, не опускайте руки. Значит ли это, что мы его не прочтем через 3 года?
1: Я бы хотел получить сообщение из нашего с вами любимого 2007-го. А вот пишет по поводу отдыха, пишет Азат. Я на отдыхе в Египте в прошлом году по синей лавочке пытался поджечь аниматора факелом из-за того, что он мне непредумышленно показал средний палец. Почти получилось, но бассейн рядом оказался. Факелом аниматора.
0: Он показал факелом факел, да? Понимаете, поджечь аниматором факелом. Так вот кто настоящий аниматор. Настоящий аниматор это не тот ерундой там всякий. Настоящий аниматор это тот, кто поджигает аниматор.
1: У которого факел есть, как бы.
0: Да, конечно.
1: У кого факел, тот аниматор.
0: Конечно.
1: Так, а вот еще такая история про курорты уже, как бы, вернее, про отдых на наших курортах. В Сочи, помню, на каршеринге гонял с друзьями. И мой друг случайно обсикал салон. Мы завершили аренду у ближайшего ТЦ и на такси поехали в гостиницу.
0: Ну так о чем хочешь? Сочи же, да? Ну тут что, Сочи, да?
1: То есть в каршеринге обсикали каршеринг, бросили его и поехали на такси домой. Нормально.
0: Да нет, обычная курортная история, да? Курорт Сочи просочилась чуть-чуть. Ну, вот я здесь почитаю, что... Так, вот пишет Евгений Юрьевич, у вас что, новосница умирает? Да нет, просто по гороскопу рак в ретроградном Меркурии. Сейчас проверим. Подождите, секунду. А, кстати, я вот никогда не могу отличить, она же...
1: Не, нормально, все нормально.
0: А
1: нормально,
0: это она просто, да?
1: Я ее пощупал только что в хорошем состоянии.
0: Зачем ее
1: щупали? Ну, чтобы проверить, как бы, да.
0: А вы часто ее
1: щупаете? Ну, так иногда пощупываю.
0: Просто я вижу, вы ее щупаете, я не понимаю, почему. Это вот проверяете?
1: Ну, да, конечно, с больницы.
0: Она действительно умирает, я просто...
1: Не, все нормально. А вот, кстати, Евгений Юрьевич, что вы, Евгений Юрьевич, такие глупости, Евгений Юрьевич, читаете? Нормальные сообщения от Евгения же Юрьевича не читаете. Он пишет по теме. В санатории, люди еще идут в санатории, это мы не солидные, как Евгений Юрьевич, да, когда мы в санатории.
0: Ну, конечно, большой человек, да.
1: В санатории сотруднику через бронник печень пробивал, упал, разбил губу, вызвали скорую, сотрудники Министерства здравоохранения увезли меня от первых и выпустили за первым поворотом.
0: Подождите, нет, тут важно все-таки, я не понял. Упал, разбил губу, кто?
1: Ну, видимо, не Евгений Юрьевич же.
0: Это самый главный вопрос. Пробивал кому-то печень в броннике, упал, разбил губу.
1: Какие вещи в санаториях творятся? Сотрудники в бронниках там, да?
0: А кто разбил? Ему позвонить успею, нет?
1: Евгению Юрьевичу?
0: Да.
1: Там разговор с ним долгий должен быть, обстоятельный.
0: Ну, ничего, про такое сейчас не жалко.
1: С прелюдией там про погоду, там, знаете, про цены.
0: Сейчас, погоди. Вот у меня телефон же, вы сейчас быстро успеете. Пока читайте, если что.
1: Так. На Кубе прикол есть. Там большинство туристов берут большие термокружки и наливают в них пиво, чтобы было всегда холодным. Берите на заметку. Ну, ты уверен, что это только на Кубе? Этому приколу с тех пор, как появились термокружки. Их изобрели, как бы.
0: Ну, может, кроме как на Кубе нигде не был. Может, он не был здесь, в Купчино, например. Так, ну что там? А, вот Евгений Юрьевич, вот у меня. Это Евгений Юрьевич, да?
1: Ну, я надеюсь, что Евгений Юрьевич.
0: Да.
1: А не Самвел Георгиевич. Хотя тоже было бы неплохо.
0: Что, он еще
1: занят,
0: в санатории?
1: Занят, пепел, печень пробивает кому-то там.
0: Ну... А, смотрите, слушайте, смотрите, он пишет, он присылает, он не подходит, но присылает два эмодзи, типа, рожица и, типа, большой палец вверх. А что это значит, кстати, в случае, это пару, в
1: его случае? Он занят, он держит нас на контроле, как бы, все нормально, как бы, там, продолжайте обсуждение.
0: Да? Нет, чувак, ну, нет, послушайте, если пишете, будьте готовы, что позвоню. Ну, вот пишет, например, Слушайте, а можно вот такое сообщение?
1: Какое?
0: Сейчас,
1: не знаю.
0: Сейчас я пока... А, черт, оно уже слетело. Ну, там просто есть одно это... такое. Нет? Надо. Да вы читайте последнее, давайте. Да.
1: А вот там вопросы по делу задают. Знаете, это все глупости эти ваши там темы, шмемы. Вот пишет нам доктор Ливси. Он пишет. Здравствуйте, КХ. А вы ничего из студии не продаете? Оборудование какое-нибудь? Чувак, наконец-то серьезный разговор начался у нас, да? По существу, по делу там.
0: Я скажу больше. Давно не было предложений.
1: Да, а мы ждем, как бы там.
0: Первое предложение о работе за сколько лет?
1: Мы свяжемся, спишемся, уверен, договоримся.
0: Конечно. А знаете все почему? Потому что в соцсетей нас особо нет, ничего не ведем, ничего не выставляем. Но... Только давайте так, давайте я все-таки свяжусь, потом мы с вами
1: договоримся. Нет, я тут за оборудование отвечаю я.
0: Нет, просто понимаете, это как раз нет. Вы прочли сообщение, но... Это что? А вот это, кстати, оборудование сколько стоит?
1: Это бесплатно не возьмут у нас. Нам еще доплатить придется.
0: В любом случае есть что, но не сегодня, а на сегодня все-то еще, дорогие, вы... Знаете, что делать, если что, а именно, не просто сидеть, а заходите подписываться на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин
1: Крем. Да и на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. И как шутит наш звукорежиссер Sound Space, я думаю, что вы все прекрасно его знаете. Ну куда ж вы без привет всем, кто на позитиве? Куда ж вы без импровизированных танцполок и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении? Короче, друзья, прямо сейчас мы этим и займемся в ближайшие 120 минут в рамках нашей радиовечеринки. Разумеется, превращаем домашнюю тусу в рекордную. Конечно же, ловим плюс вайбик. И да, если вокруг сейчас вас находятся друзья, какие-то приятные вам люди, смело устраивайте танцпол вместе с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. А потому я предлагаю как раз-таки на этих импровизированных танцполах прямо сейчас собраться, наполнить их и начать нашу радиотусу Рекорд Пати.

0: Слушайте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: Anima. Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус, а потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь это она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут прямо сейчас звучит здесь, на Рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

компанию Радио Рекорд. И по-любому вы по музыкальному сможете оторваться вместе с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд и с этими с Tomorrowland'а в Бельгии. Прямо сейчас я предлагаю еще 60 минут потанцевать здесь на радио вечеринке Рекорд Пати, продолжать наполнять импровизированные танцполы. Ну и, конечно же, если у вас за окном хорошая погода, можно еще и погулять с Bluetooth-колоночкой и включить Радио Рекорд и Рекорд Пати. Этим я и предлагаю заняться в ближайший час Рекорд Пати. Погнали дальше.

канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика в рамках Рекорд Лайв-шоу расскажу вам о свежих клубных треках. В общем, выбирайте, друзья, что вам больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати. Dancing.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу смело напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий контент. И если я говорю всегда свежий, значит он реально всегда свежий контент. Special for you. Записи шоу подкаста президента Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы. Конечно, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом, колбасным цеком, а также новое шоу «Час резидента». Также ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя и уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью я данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Вы же, в свою очередь, пополняете свои танцевальные плейлисты вместе с нами. Ну а прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Кстати, вот и они. Рехаб и Орем прямо сейчас открывают наш сегодняшний Рекорд Клаб Шоу, так называется All I Am. За последние годы Рехаб неоднократно доказывал, что умеет одинаково уверенно чувствовать себя и в фестивале EDM, и в более мелодичном электронном звучании. Релиз у нас, в свою очередь, Cyberpunk и берлинского Айленда от 17 июля. Ну а презент же состоялся 13 числа в Journey Sabi Only. Днем позднее был Chester Young и Stereo Killa, а 16 числа, за день до дропа, стало быть, еще один наш продюсер Вайн Конгер. С релизом к ним присоединяются Майри, Бластер Джекс, W&W и Skytech. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Рехаб и Орем All I Am.
1: Рекорд Клаб.

клип нашей звездочки, не боюсь этого слова, G-Pol, релистоялся на лейбле In Rotation 14 июля. Вообще для обоих артистов это еще одна возможность показать свое видение современного тек-хауса. Трек же построен вокруг цепкого вокального сэмпла и плотного грува, который развивается практически незаметно, но в свою очередь удерживает внимание уверенно. Неудивительно, что и саппортов здесь у нас хватает. Представил трек с селфом G-Pol еще в апреле в рамках подкаста «Зама». В конце июня американец Сид на сервисе, позже Мэтт Пол, Get Mix Эдипа в шоу Джона Саммита, а в начале июля еще один американец Экрейс, ну а сегодня ловите этот трек и в рекорд.

Продолжение Рекорд Клаб Шоу. Трек Dirty от Aibo и Blazy. Имя Aibo, знаете ли, за последние пару лет стало одним из самых обсуждаемых в американском тег-хаусе. Тег-хаус-сцене имеется в виду. Его музыку регулярно поддерживают Джон Саммит, Дом Долла, Крис Лейк и другие представители диджеев и продов. Релиз же, в свою очередь, с лейбла GBD. Или GDB от 15 июля, ну а в саппортерах и Джон Саммит, и Крейс, и Афроджек, в общем, выбрал путь и пошел. Самурай настоящий. Aibo, Blazy, Dirty. Record Club.

шоу, друзья. Здесь у нас очень интересная коллаборация двух совершенно разных музыкальных миров. Гордо и Who Made Who. Американец Гордо, которого многие помнят еще как Carnage, давно сосредоточился на хаус и техно. Датское трио Who Made Who стало одним из главных имен мелодии хаус благодаря сотрудничеству с Kane Music, Adriatic и Rufus Du Sol. А релиз лейбла Mason от 17 июля. В саппортерах замечены Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс, Ники Ромеро, Честер Янг, Крейс и Дани Рис. Ну и прямо сейчас очередь за рекорд лап-шоу. Гордо and Who Made Who. Energy.

Шоу, ну, конечно же, это британский продюсер, который продолжает уверенно укреплять позиции на тек-хаус-сцене. Chapter and Verse, Salt on My Lips. Он регулярно выпускает музыку на ведущих профильных лейблах. Его треки нередко звучат в сетах Фишера, Криса Лейка, Джона Саммита, других артистов. А Salt on My Lips, что переводится на русский язык «Соль на моих губах», хорошо демонстрирует фирменный почерк автора, лаконичный грув, запоминающийся вокал и отличное чувство динамики. Итак, прямо сейчас Salt on My Lips от Chapter and Verse в Рекорд Клаб.

0: Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Лаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Лаб Шоу, и Рекорд Релиза. Смело ловите и ищите. И, конечно же, этот новый эпизод тоже совсем скоро дропнем в интернет. Именно туда, в два телеграм-канала. Поэтому, как только вы увидите, что мы выложили нам наш свежий эпизод Рекорд Лаб Шоу, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста Рекорд Лаб Шоу и Рекорд Релиза, соответственно, в соцсетях. Далее по расписанию. Сегодня у нас что? Вторник. А значит, у нас в следующем часе Нитрино и Баур с их новым рекорд-клабом. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Рекорд-клаб. Team Vox.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. На календаре 29 июля, а значит, второй месяц лета подходит к своему завершению. Осталась 1/3, мы входим в осень, да, 2026-го. Но еще summertime, и начинаем с Оливер Хелденс, Крайдер и Young Punks, это I.O. Далее Broken Hill, Тига, Крис Лейк, Бьор и многие другие. Это Нейтрино и Баур, Радио Рекорд, Рекорд Клаб. Поехали. Поехали.

Ну что ж, друзья, в завершении нашего сегодняшнего часа Дэн, Blackout. Ну а мы, конечно же, стремимся к солнцу, потому что это лето, нейтрино и баур. Мы слушаемся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на волнах Радио Рекорд. Далее Лена Попова, ее технический перерыв. Всем пока и не унываем.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с часу до двух ночи гость из Нижнего Новгорода Кардашин, нижегородский диджей, промоутер и коллекционер винила. За многие годы сформировал внушительную коллекцию виниловых пластинок, охватывающую широкий спектр жанров от глубокого хаоса диска до техно, брейкс и драм-н-бейс. Основатель и идейный вдохновитель, а также резидент проекта «Vinyl Culture» — культура винила, сообщество, объединяющего диджеев, селекторов и ценителей аналогового звучания. Также он является создателем одноименного онлайн-проекта, посвященного подбору, поиску и приобретению виниловых пластинок для коллекционеров и любителей качественной электронной музыки. Кстати, регулярно проводит интернет-трансляции с участием приглашенных гостей из разных городов. Сегодня он продолжает развивать Vinyl Culture, продвигая философию винила и поддерживая артистов, объединяя людей, для которых музыка — это прежде всего качество, искренность и любовь к аналоговому звучанию. У нас с вами ровно час, и в эфире, напоминаю, гость из Нижнего Новгорода Кардашин. Я желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – нижегородский промоутер, диджей и коллекционер винила Кардашин. И у нас с вами еще ровно полчаса.

0: Через 5 минут в рекорд-клабе. Оливер Хелденс.
1: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Это была программа «Технический перерыв». Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Кардашин. Диджей, виниловый коллекционер и промоутер из Нижнего Новгорода. Именно его гостевой микс звучал в эфире последний час. А мои планы на ближайший уикенд достаточно обширны. Уже в эту пятницу на территории «Севкабель-Порт» в клубе «Мачты» я сыграю в рамках вечернего техноэфира от молодого и амбициозного комьюнити «Вавком» в компании «Свитхарт», Алены Стромовой, а также лайв-проект «Exact Point». А что касается субботы, то я буду в Москве и первую часть ночи с радостью поиграю на кораблике «Кузня Круиз», а вторая часть ночи – это московский клуб «Рандом», где мы будем праздновать день рождения московского офлайн-стор «Протокол Детройт». По этому поводу «Рандом» устраивает вечеринку с 2 танцполами и маркетом. Так что пока прощаюсь со всеми радиослушателями ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». А с теми, кто планирует посетить озвученные выше мною мероприятия, собственно, с вами я прощаюсь совсем ненадолго. А пока всем спокойной ночи. Это была программа «Технический перерыв».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

Pop it up.

каналу «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.